0: Автомобильная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вообще люди-то хотят, не то что в России, не в России. В общем, каждый восьмой россиянин хочет, не хочет жить в России, а хочет жить на Луне. Это не то, что переехать вообще в другую страну или как-то эмигрировать.
4: Они думают, там телега без VPN работает.
3: Луна. В общем, провели большой опрос. И это хотят сделать не только малообеспеченные, но и очень обеспеченные люди. Все туда. И по возрасту. Ну, это в основном зумеры, кстати. У них пока есть и силы, и желание, и вайб переезжать хоть куда. И вот ты спроси, а если на Луну? Так вообще классно.
5: Ну что, волонтеры?
3: Готовы к космическим подвигам. Москва, Кассиопия.
5: Вот
3: отроки
5: они,
3: во вселенной.
5: Космические подвиги. Вот это все, конечно.
3: Да.
5: А просто люди хотят смыться туда, где нет огорода и не надо с родителями там время проводить.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
0: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро, 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, и заканчиваем на этой неделе июль.
1: И заканчиваем его. Как это? Жаркий июль.
2: Как вы пережили это? Я вот...
3: Пару дней еще обещают вот такой жары, да, сегодня и завтра. А там потом что-то дождики стоят на целую неделю. Ой, и день города, уже... кстати, тоже пасмурная погода.
2: Хотели, специально такое недождливое время.
0: Но там августа. Прям дождь и грозу обещают в субботу. Когда? В субботу, 1 августа.
1: Мне не впервой, чего уж там. Я на улице и первый,
3: танки
1: и второй
3: грязи года. Не боятся,
1: конечно,
3: да?
1: Конечно, я в прошлом году так, знаешь, это...
0: Хуже всего,
1: хлюпал уже.
0: В такую погоду хуже всего тем, у кого температура. У моего сына, например, он болеет, лежит с температурой 39.
1: В жару, да, тяжело. Сегодня будет, кстати, самый жаркий день, это если о погоде. Значит, что касается раннего утреннего времени. Я заехал, слава богу, быстро достаточно заправился. Вчера у меня был вообще какой-то, такой, знаешь, прям... Удивительный нонсенс. Я выезжаю в район Сибирского тракта, там, где заправка у них как раз рядом с Калиной. Угу. И я такой в какой-то момент понимаю, что там нет такой длинной пробки, которая туда обычно на заезд
0: заправка
1: стояла.
0: Заправка работает, бензина. Пробки нет.
1: И я такой раз сразу туда думаю, так, что-то не то, наверное. Думаю, наверное, нету чего-то. Нет, заехал, заправился. Потом, правда, заправку высосали быстро.
0: Нет, сейчас, правда, нет таких диких очередей. Правда, не везде есть бензин, не на всех заправочных станциях, но в целом, мне кажется, ситуация
1: Я вчера обратную ситуацию видел на Волгоградской и Московской. Там вообще опять пробка стояла целый ряд.
0: Но люди возвращались вчера из города, конечно. Они заправлялись.
1: Ребята, начинается новая неделя. Держу пальцы, чтобы все наладилось с топливом для начала. Во-вторых, чтобы работа у вас спорилась, мы с вами будем до 11 часов утра, так что просыпайтесь.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Новое.
1: Ремонтируем любимое. Покупаем докер.
0: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Буши» до 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
1: Это я. Доброе утро. 7:13 в Екатеринбурге. Спонсор афиши ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг.
2: Ну что ж, тогда сразу переходим к этой неделе. Она у нас будет очень насыщенная, но ближе к концу, потому что у нас 1 августа день города. Вот эти вот два дня жарких надо пережить, желательно где-то за городом. Надеюсь, у вас есть такая возможность остаться на своих дачах.
3: В понедельник, во вторник, да-да.
2: Вдруг, знаешь, отпроситься с работы. Я прям хотела, но... Ну, не получилось, короче. Так, значит, смотрите. 1 августа что у нас будет? Большая торжественная церемония открытия Дня города в историческом сквере. Это будет с самого утра. Потом там днем будет городская свадьба. Будет фестиваль духовых оркестров. Будет финал конкурса «Мисс Екатеринбург». И, конечно же, будет гала-концерт в честь года уральского рока с участием Сергея Бабунца, Насти Полевой и группы «Урфинджус». Ну, в общем, большая будет программа.
4: Я так понимаю, в центре города они будут хедлайнерами как раз.
2: Да. Август у нас начинается с джаза. 1 августа в День города парк Маяковского и Эверджаз приглашают на большой джазово-поэтический фестиваль. Послушайте. Отборный джаз. Фирменнейший звук. Авторские программы. И будут танцы, будут стихи, будут шахматы, кино и будет маркет. И, конечно же, весь день живая музыка.
3: Линка заговорила как джазмен, и я сразу вспомнил Дениса Галушко. Фирменнейший звук.
4: Отборный джаз мне понравился.
3: Отборный, да.
2: Меня, знаешь, вот обселилось. Да, и что еще будет? Будет много спорта и активностей. Вот с завтрашнего дня Кубок Екатеринбурга по парусному спорту. Это яхт-клуб «Коматек». Вот идеально, кстати, для завтрашнего погоды.
3: Слушайте, там что-то я смотрел в районе «Коматека». В выходные проходила какая-то неформальная такая тусовка большая. Там что-то народ...
2: Вечеринка?
3: Нет, там не вечеринка. Там был концерт какой-то группы. Блин, забыл название.
2: Ну вот классно.
3: Что в башке у меня творится после выходных жарких. Но просто там прям на пляже люди слэмились вообще.
2: Ну, в общем, приходите смотреть, как это красиво же, да, парусные гонки, все это классно. И если вы в городе, на Октябрьской площади до конца этой недели проходит фестиваль проекта «Лето с МТС», там и спорт, и настольные игры, и диджейские сеты, живая музыка, значит, на этой неделе будет командный квиз прямо вот на площади 31 июля. Для участия требуется предварительная регистрация, чтобы команду вот свою создать, можно даже вдвоем. Вот. Ну и из музыкальных событий 30 числа, это будет четверг, там на Октябрьской площади, вот в рамках этого проекта, будет Антоха МС выступать, мультиинструменталист, певец, трубач, короче, вход бесплатный. Просят зарегистрироваться, ну, вы будете же на площади, это открытое
4: пространство. А у кого МТС, премиум, подписка, будут какие-то плюшки, я не знаю.
3: Я тебе номер телефона подскажу, туда вопросы озвучим.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
5: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И Тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
9: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Невьянского, 185. 6+.

0: заткнись тебе!
1: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
0: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
2: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
3: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
5: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:22 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций Краулер 182 литера И. Ну а на посту, Санечек, что там, расскажи.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о том, что у нас начинается в городе. То есть пока в центре более-менее спокойно, но кроме улицы Ленина через оперный театр до кольца Луначарского, там чуть народ подкопился. Также с затруднениями в движении сегодня, как, собственно, и предыдущую неделю до этого, улица Проезжая. Почему так? Потому что перед Норильской всего один ряд, и через кусок встречки вообще приходится ехать, когда там доделают уже. Вы скажите, что там за раскопки? Вы там мамонта нашли, динозавра какого-то, что ли? Может, заделаем эту дыру, а то люди от изоплита стоят уже. Затруднения в движении, это как бы и раньше были из-за того, что ЕКАД делают, так сейчас еще и тут раскопали. Затруднено движение также к этому времени в районе машиностроителей по Донбасской в сторону съезда на Серовский тракт в левом ряду. Авария в районе Волгоградской, Московской, возможно, сейчас вызовет ажиотаж на этом участке. Широкая речка чуть-чуть побыстрее, чем Академ и УНЦ проснулась. Там в районе Суходольска есть небольшое затруднение. Ну а так, в целом, трафик удобный. Главное, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краулер 182, литера И.

0: для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru. Напомню, господа радиослушатели, вы можете дозвониться в прямой эфир по телефону 237-104. Обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Кто на связи? Алло.
2: Александр, приветствую.
1: Да, привет.
2: Привет, хочу передать и вашим соведущим. С удовольствием слушаю вас каждое утро.
1: Спасибо
2: большое за вашу работу.
1: Они слышат.
2: Да, хотел бы такой вопрос вам задать. Вот вы обсуждаете вопросы о смене автомобиля. Когда, как считаете, когда стоит задумываться о смене автомобиля? В какой момент?
1: Ну, если вот мою формулу взять, мое мнение какое, должно совпасть три фактора. Первое, должны появиться деньги. Это самое важное, наверное. Второе, ну, машина сильно надоела или начала ломаться. Понимаешь? И третье, появилось что-то прямо, ну, вот такое, чего, ну, я не знаю, прям какой-то дополнительный фактор из разряда, там, срочно нужна электричка, например, или там какая-то новая модель вышла, например, хочется первому купить, там, покататься. Ну, то есть возникло непреодолимое желание поменять машину. То есть, если у тебя совпало хотя бы два из этих трех факторов, в принципе, можно менять.
2: Ага, я понял. Спасибо за ваш ответ. Благодарю, хорошего дня.
1: Спасибо большое, удачи. Следующий звонок примем 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Дозванивайте, задавайте вопросы. С удовольствием с вами поговорим об автомобилях и на автомобильные темы. Мы тут и конкретные машины обсуждаем тоже. Поэтому звоните, если есть свое мнение по поводу того или иного вопроса, хочется что-то добавить или озвучить, да пожалуйста. Алло. Доброе утро. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: О, наконец-то. Здрасте. Как зовут вас?
3: Людмила.
1: Слушаем, Людмила.
3: А вот есть такой вопрос. Стоит ли машину HR Toyota поменять на Toyota RAV4 новенький? Как возьмем? Скажете, что скажете по нему?
1: Ну, опять же, за что мы платим такие деньги? Хочется спросить. Когда вот я подержал в руках новый RAV4, у меня этот вопрос возник прям сильно. Я как бы и с HR-ом-то не сильно доволен был за эти деньги, но от Рафа у меня как-то вообще, знаешь, очень спорное ощущение за такой бюджет. Выглядит спорно, но понятно, что сейчас современная линейка, они очень приближены вообще в целом к азиатскому рынку в плане дизайна. Вот, я расстроился больше из-за того, что внутри. Ну, слишком простой пластик. Ну, слишком, прям, слишком. Да. И я скажу, что и CR-V, как прямой конкурент, тоже как бы не блещет. То есть в этом бюджете, ну, я не хвалю, я просто сравниваю, в этом бюджете те же самые китайцы полны такого, чего, как, ну, то есть трогаешь, реально интересные, и материалы прикольные там, и какие-то решения интересные есть, и адаптация есть там, и другие плюшки, фишки, ну, я уж молчу про гарантию. И ты такой сидишь и чешешь такой, блин, а я так люблю Тойоту, или не так люблю Тойоту, потому что бюджет-то все равно, ну, это 4 с лишним миллиона рублей.
3: Да, это точно.
1: Так за 4 с лишним миллиона рублей автомобиль будет быстрее, больше, опциональнее. И на гарантии, понимаешь? Да, это будет какой-нибудь, как говорят люди, какой-нибудь драный Манджаро. Ну, сорян, ребят, ну да, какой-нибудь вот драный китаец, ну а что делать? Это такая реальность. Понятно. Просто фактически вот то, что мы получаем, ну я не говорю там как бы конкретно про их себестоимость и стоимость внутри стран, в которых они производятся. То, что мы сюда получаем по тому же параллельному импорту, ну правда не стоит тех денег. Ну, я, честно, я не настолько люблю марки, которые привозят из Японии и Европы, чтобы за них столько платить. Да, я поставлен в определенные условия, как и вы, из-за, там, утилей, таможни и так далее. Но я все равно свои деньги тратить буду, и мне решать, как их тратить. Поэтому я не готов.
3: Спасибо, я вас услышала. Ну, мне нравится, если честно, моя машина, Сичерка. Я на ней езжу 6 лет.
1: Ну, хорошо. А что там, 1,3 у тебя? 1,2?
3: 2. Двухлитровый.
1: Двухлитровый? Смотри-ка, что.
3: Да.
1: Дорого-богато. Ну, скажу так, конечно, по сравнению с твоей прыткой машинкой, Равчик-то поспокойнее машина будет, просто побольше багажник.
3: Ну, вот только лишь и все.
1: Ну, вот только лишь и все, да.
3: Я бы еще ездила и ездила, но у меня есть молодой человек, который: давай купим. Я говорю: не хочу.
1: Не, ну слушай, останавливать молодого человека, чтобы он потратил 4 с лишним миллиона рублей в твою пользу, не надо. Пусть тратит, ты что? Конечно, пусть он еще... Ты еще напомни ему, что квартиру бы поменять вообще так. Было бы неплохо.
3: Лучше, наверное, быху какую-то,
1: наверное. Давай сразу на Бугатти его разведем. Чего стесняться-то? Хороший парень. Вообще. Вот. Сейчас женщины вот у приемника, представляешь, как бы ждут его номер телефона в эфире. А ты сидишь, нет, и, а ты сидишь и говоришь, я бы еще поездила бы я. В старом бы походила.
3: Да.
1: Дают, меняй. Спасибо тебе большое за звонок, да, удачи. Друзья, хотел поблагодарить вас всех за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: Я как

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-edb.ru.
5: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
6: 12+.
7: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор аттракции ЗАО «Аксомобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 41 минута в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа, вас ждет ранняя утренняя игра, в которой мы задаем вопросы, в том числе о мужской моде. 237-104, вы можете дозвониться, ответить правильный вопрос, вернее, правильный ответ, выбрав для нашего вопроса, ну и получить приз.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Вот есть звонящие, оставайтесь на связи, звонящий. Ребята. Угу. 237-104, мы ждем вашего звонка прямо сейчас, линия свободна, пожалуйста, дозванивайтесь. Самое главное, вот с утра хотя бы что-то вспомнить вообще о деталях мужских костюмов.
4: Да. Мозг-то плавится с вчерашнего дня.
3: Понедельник, конечно, еще сегодня будет самый жаркий день. Алло.
2: Алло.
5: Да-да-да, доброе утро.
3: Здравствуй, как зовут тебя?
5: Олег.
3: Имеешь ли ты, Олег, костюм, рубашечку какую-нибудь такую для торжественных выходов?
5: Да недавно вот купил, у меня у сына свадьба будет.
4: У сына свадьба.
3: Когда жениться-то будет он?
5: На этой неделе, 31 июля.
3: 31 июля, вау. Ну что, в пятницу, как положено, конечно, не в понедельник какой-нибудь. Значит, мы тебе вопрос...
5: На крови венчание будет.
2: Ух ты,
4: ну сильно.
3: Может, ты тогда нам приз проспонсируешь? Да ладно, я шучу. Значит, смотри, вопрос такой. Как переводится слово манжета, заимствованное из французского языка? И три варианта ответа.
2: Рукавчик, воротник, ремешок.
4: Ну... Очень логично.
3: Рукавчик. Ну, конечно, рукавчик, да. Действительно, абсолютно верно.
4: Ну, Олег, мы тебя поздравляем, во-первых.
3: Ты стал богаче.
4: Да, ты стал богаче на 3000 рублей. Сертификат на такую сумму. Магазин мужской одежды «Братья джентльмены» сегодня дарим. Вообще роскошно. Еще и свадьба в пятницу.
3: Заранее поздравлять не будем. Главное, пожелаю, чтобы жили долго и счастливо. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7 часов и 51 минута в Екатеринбурге.
1: В этот ранний час с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Уральцам запретили есть овощи с затопленных участков. Санитарные врачи отмечают, что отмыть или обработать, продезинфицировать такие продукты, которые выросли на огородах, невозможно. Паводковая вода разносит очень много опасных инфекций, поэтому продукты подлежат обязательной утилизации. Лучше их не есть и даже животных ими не кормить.
1: Ну, к сожалению, не все следуют этому.
3: Да. Вообще опасно сейчас такую жару, какую-то приготовленную еду где-то не вами не покупать, тем более сейчас скидки могут быть.
1: Там... Нет, тут видишь, как бы ситуация какая, затопила много дачных участков, садов и хозяйств, приусадебных. И там, конечно, на грядках у людей было что. Но, опять же, давайте вот положа руку на сердце, вот даже не на затопленных участках ни морковки, ни картошки толком нет. И что там с этой грядки ты вырвешь, я, честно говоря, не знаю, что, гниль? Ну, не стоит даже трогать ее тогда.
3: Ну, гниль, конечно, не есть.
1: Ну, а так есть люди, которые свое же, родное же, вот это же растило. Ну, вот
0: кто-то чистили там, помыли.
2: Да, я говорю, сами не едят, но стараются животных кормить, мол, хотя бы вот им что-нибудь достанется, но это тоже очень-очень вредно. А глупые сотрудники чаще других становятся начальниками, это данные исследования от Forbes. Такие люди производят впечатление своих, уверенно говорят и редко сомневаются в своих решениях. Кроме того, они переоценивают собственные способности и не замечают сложности задач, поэтому без раздумий берутся за любую работу.
1: Это новость проплачена теми, кто не стал начальником.
2: Да-да-да, не стал начальником, значит, ты умный, значит,
1: помните,
2: ты молодец.
1: Помните главный принцип: я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак.
2: Ну и неожиданно для всех хайпанули рецепты с крапивой. Этим летом называют крапиву главным деликатесом в соцсетях. Из нее делают чипсы. В комментариях говорят, что можно делать суп. Вот только узнали, видимо, что крапивный суп. Да, да, да. А считается, что за как бы начали даже продавать крапиву, и считается, что за такой деликатес могут отвалить больше, чем за какие-то эксклюзивные
3: это
2: грибы.
3: Это просто зумеры открыли для себя крапиву. Всегда ее ели.
2: Они делают ее во
3: фритюре,
2: в том числе, да, чипсы делают.
3: Но... И крапивой воду еще.
1: А еще в нее можно бегать голым.
4: Да, хлестать по заднице.
2: Освежаться.
1: Попробуйте, дорогие зумеры.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
5: Лето без конца и без начала. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня область горит прямо, вот прямо пылает от жары, потому что плюс 34, плюс 36, в Североуральске и Вывделе ясная погода. В Каменске чуть-чуть попрохладнее, до плюс 33, но тоже ясно.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков, еще и ветер южный, температура воздуха днем плюс 33-35.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
8: Быстро.

0: розыски. Приезжайте. Акция до 31 июля. Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1 минуты 8 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:02 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 27 июля. Уже 24 градуса за окном.
1: Да, за окном начинает печь. Прям печь начинает. Но я вот только что сидел, смотрел кадры из Ростова-на-Дону с позавчерашнего урагана. Это ужас, конечно. Песчаные бури, которые бушуют в некоторых городах. Ураганы, да, климатическая система на планете, да, сходит с ума.
0: Так что пусть лучше жара будет.
1: Да пускай, я уже не против ничего.
2: Тихая жара. Я реально не ветерка, просто сидишь такой, обтекаешь.
1: Капаешь в обувь потихонечку. Я просто вчера был, тут тоже как бы с ребятами общался, кто на улице работал несколько дней подряд, они говорят, слушай, да мы уже ко всему привыкли. Когда ты тихо стекаешь в сапоги, уже как бы ничего. А ведь люди-то еще дачными хозяйствами занимались. Понимаешь, выходные-то у людей были дачи, огороды, вот это все.
2: Вот у меня была дача в воскресенье.
1: Не, ну твоя дача, мы знаем, как выглядит.
3: И там попой кверху
1: стояла. Это ты бокал, и вот оно зеленое на природе все.
0: Наблюдаешь, как работают другие.
1: Да, а у людей-то теплицы, грядки, вот это вся штука.
2: Теплицу еще зайти.
1: Да, ты прикинь. Ну, в общем, ребята, у каждого свое, но в Штатах продолжается жесть. Эпидемия взрывной диареи продолжается. Это волна под номером 2.
2: А ее не остановить уже. Это уже только по нарастающей.
1: По данным их системы здравоохранения, уже более 11 тысяч обращений у людей, которые не слезают с фаянсовых друзей. И все это из 9 штатов поступает постоянно из-за заразы, которую больше всего находят в салатах айсберг конкретного производителя из Центральной Мексики.
3: Мексиканцев, я слышал, что Трамп обвиняет. Специально они это делают.
1: Да, Трамп уже сказал, что он введет какие-то там тарифы, крупные санкции против мексиканских товаров.
2: А я люблю айсберг.
1: Надя,
3: Надя, тебе в США
0: надо. Мексиканский айсберг. Нет, конечно. Но вообще, вот я на него теперь
1: вот эта фраза «мексиканский
0: смотреть.
1: Айсберг». Ну, в общем, видимо, где-то упустили они, что-то недосмотрели и провезли целую партию такого товара зараженного.
3: И она гуляет уже не первый месяц.
1: Я думаю, что это, скорее всего, из-за какого-то средства, которым обрабатывается вот подобная вещь. Там
0: пестициды.
1: Типа того. Скорее всего, именно его люди не промывают, и попадает он в желудок, кишечник. И так далее.
3: Ну все, ждем новое шоу в США. Есть у них ходячие мертвецы, будут ходячие, не
1: вот
3: знаю,
1: вот именно, да-да, вот именно такое, знаешь, шоу, не дай бог, врагу не пожелаешь такого. На самом деле, вот на примере этого хочется сказать, ребята, все требует термической обработки.
0: Ну, айсберг, как его термически обработать? Это же в салат
1: хотя бы
0: просто.
1: Паром.
2: Ну,
1: или
2: так
1: промыть
2: начнешь здоровый образ жизни вести, салатики кушать, и вот, Надя.
0: И вот и похудел, но...
1: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
12: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
13: Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького, 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
8: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
16: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а отдых какой-то.
16: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
17: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
18: Категория 18+.
19: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
20: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
19: Высокие потолки до 3 метров.
20: Система очистки воздуха и воды.
19: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
21: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Катапульта.
23: Бабах!
1: Дорогие девушки, приглашаем вас к участию в игре «Что было раньше». Звоните прямо сейчас. 237-104. Очень жду.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:11 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Осмотосервис» «Осмото Джили» на Бельмаевской 8Б.
3: На связи у нас Андрей, он водитель грузовика. Здорово, Андрюх.
4: Да, доброе
2: Привет.
4: Утро.
2: Привет.
3: Что ты возишь в своем грузовичке?
4: Вожу продукты питания.
3: Какой ты хороший.
5: По магазинам?
2: Холодильник, да, у тебя получается?
4: Да, у меня рефрижератор.
3: То есть ты подъезжаешь к дебаркадерам всяким?
4: Ну, да.
3: И разгружаешь там все это?
4: Да.
2: Или разгружают другие, а ты сидишь?
3: Подожди, а есть вот какие-то дворы, в которые прям, очень сложно заезжать?
4: Да, есть.
2: Почти все.
3: Это где-то в центре, да, где-то, наверное?
4: Ну, в Щорсах.
3: Да, на Щорса тоже узковато.
4: Ну, там во дворах есть, где очень узко, и нужно проезжать очень
2: аккуратно. Ну, ты ювелир, конечно.
3: Я просто, знаешь, вот я иногда смотрю, проезжаю в сторону автовокзала, смотрю там вот, где дома стоят, Щорса, да Союзные там, знаешь, Союзные 2, по-моему, что ли. Там же магазины идут прямо внизу на первых этажах, а машины наставлены так... Что я думаю, как там на легковушках-то не развернуться ни туда, ни сюда. Как ты туда заезжаешь вообще?
4: Ну, приходится выезжать, разворачиваться, или попросить кого-то, чтобы помахали.
3: А, ничего себе.
2: Даже приключения, квест, каждый раз что-нибудь интересное.
3: Ну. Вот против тебя сегодня играет Ольга, она тоже с едой связана, но она руководит отделом...

0: Тот, кто даст 3 правильных ответа, получит приз. Что появилось раньше? Футбол или фотоаппарат? Андрей?
1: Футбол.
0: Ты за футбол, а Оля?
2: Я за фотоаппарат.
0: Дальше.
3: Очень неожиданно сейчас будет. Кто родился раньше? Леонардо Ди Каприо или Стас Костюшкин?
4: Чай вдвоем,
3: да.
0: Угу. Один из.
3: Красавцы.
0: Андрей, как считаешь?
1: Стас Костюшкин.
0: А ты как считаешь, Оля?
2: Пусть Ди Каприо будет.
0: Ну и заключительное.
4: Какой город основали раньше, Минск или Казань?
0: Оля. Минск или Казань? Минск или Казань? Столица
4: Отвечай.
0: Беларуси или столица Татарстана?
2: Казань.
0: А ты как считаешь, Андрюх?
1: Я тоже думаю, Казань.
0: Теперь давайте разберемся, сколько правильных ответов вы дали. Значит, по поводу фотоаппарата и футбола. Футбол, его год рождения, как официального вида спорта, считается 1863 год. Ну, относительно, как бы...
4: Молодой.
0: Как бы не Олимпиада в Афинах.
4: Да.
0: А фотоаппарат появился в 1826 году. То есть постарше он... Почти на 40 лет.
3: Ну, там такой был аппарат, так аппарат прямо. Ну и Стас Костюшкин на 3 года старше, чем Леонардо Ди Каприо. В 71-м году родился Костюшкин, а 74-й Ди Каприо.
0: Я, честно говоря, думал, он помоложе, ну так.
3: Ну, вот так выглядит.
0: Ну и заключительное.
4: Казань основали в 1005 году, а вот Минск... Попозже, 1067.
0: Через 62 года,
4: да.
0: Короче. Ну, по одному неправильному ответу, это значит, что призов не будет, но зато будет хороший настрой на день. Мы вам этого желаем. Кричите вместе катапульта. 3-4.
1: Катапульта!
5: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
7: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
9: Белимбаевская 8П. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро, 8:21 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Вот многие эти выходные провели за городом, кто-то, может, даже делал там шашлыки.
3: Кто-то подгорел сам, как
2: да,
3: шашлык.
2: Это точно. В общем, проводили опрос и выяснили, кого россияне позвали бы на шашлыки. Из знаменитых людей, а точнее, видимо, как-то больше из политиков. Ну, в общем, да, на первом месте Владимир Владимирович, вот с ним бы пожарить, mm-hmm. да шашлы бы все обсудить. На втором месте Жириновский, тут даже поинтереснее.
4: Этот научит, как правильно жарить, я думаю.
2: Да, там и вкусненько сделает. Так, значит, это 13%. Потом Сергей Лавров. С ним не расслабишься.
4: А этот может уже послать хорошим словом, если
2: Дмитрий
4: не подгорело.
2: Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов и даже с Мишустиным 1%.
4: А только русские политики, я правильно понимаю?
2: Ну, видимо, да. При этом каждый пятый признался, что вообще не стал бы звать на шашлыки никого из политиков. Ну,
3: обожрут.
4: Да. Ничего с собой не принесут, только да, объедят.
0: На шашлыки или хотели они их позвать?
3: Ой, слушай, ну это же такая традиционная фантазия. С кем бы вы взяли интервью?
0: С кем бы вы изменили? Вот это вот тоже было.
3: О, вот это интересно.
2: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям, кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян.
2: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
0: BTS — это корейская группа.
2: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк тараканей в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. Mm-hmm. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна. Призывают ТНТ
3: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
2: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть подключили... что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
2: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
3: Ну все. Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет наконец-то. Гайдулян в фаворе.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: обслуживание и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум! Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: В Монетке качество на высоте. Сыр Королевский 200 грамм. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Катапульта. Папа!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:30 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек на посту. Что там? Рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, продолжается пробка по проезжей в направлении Норильской. Напомню, что там перед светофором приходится сужаться до одного ряда, и то с выездом чуть ли не навстречку. Вообще, вопросик, что там такое раскопали, что до сих пор закопать не могут. Затруднения в движении там начинаются после поворота на изоплит, вот как бы тяжеловато. С затруднениями в движении также ЕКАД со стороны Кольцовской и дублера Сибирского тракта перед ТЭЦ. Со стороны Березовского также в направлении ТЭЦ затруднения. Сложный трафик сейчас в районе Старого Сибирского тракта под Калиной в оба направления, потому что там тоже сужение, там делают дорогу и по одному ряду оставлено. Подъезд к развязке на Московской осложняется тем, что на Новосибирской пробка из-за ДТП ближе к военному городку. Затруднение в движении сейчас на улице Щербакова от Уктуса в направлении Глобуса и Самолетной. Затруднено движение на Шевской в направлении Эльмаша перед фронтовых бригад. Трафик очень плотный в районе Победы бакинских комиссаров. С затруднениями опять небольшими, слава богу. Заезд со стороны Пышмы. Ну и, конечно, в центр города потихонечку народ едет и все плотнее становится на улице Карла Либкнехта в районе вокзала на Челюскинцев. В общем, будьте внимательны, пробки объезжайте стороной и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир прямой. Звоните. Говорим мы об автомобилях на автомобильные темы. Поэтому, если интересует какая-то машина, может быть, хочется поделиться своим мнением, высказаться на актуальную для автомобилистов тему, пожалуйста, набирайте наш номер, задавайте вопросы, оставайтесь на связи и, конечно, делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. В такую жару напоминаю, что вот не стоит пренебрегать какими-то простыми все-таки нормами. Я уж молчу там про снабжение технических транспортных средств и так далее, различными системами охлаждения, но и себя охлаждать не забывайте, водичку хотя бы пейте. Алло.
3: Алло, Александр, доброе утро.
2: Да, доброе.
3: Хотел такой крик души выразить свой. По отношению к двухколесным братьям нашим.
2: А каким именно?
3: Ну, байкерам нашим, людям, которые по ночам летают по объездной, по Ноздиво, Васильево. Мешают людям спать. Вот посоветовать я бы им, чтобы они у себя во дворе прокатились ночью там толпой и пошумели. Или там у родителей своих во дворах там. Ну, в 2 часа можно же не ездить по городу. Такими трубами, которые кричат громко.
2: Ты понимаешь, вот в это жаркое время, по сути, вот это ночное время, в жаркую погоду, самые вообще прайм для катания у них. Я, конечно, понимаю ребят, которым хочется по холодку проехаться. Ну, хоть по какому-то холодку, потому что, ну, жара и духота страшной ночью, на самом деле. Но, ребят, мы тоже хотим спать. Все хотят спать. Город просыпается рано. Сегодня понедельник. Вчера очень много народу, я почитал в соцсетях, просто уже негодуют. Типа, да хорош. Но вот я думаю, что добивается только одного. Мы как бы всегда стараемся примирить автомобилистов, простых граждан, байкеров между собой. Но добиваются люди вот, вот этим вот покатушками вот этими только одного, чтобы либо запретили вообще глушители громкие. Ну, то есть, какой-то вот регламент должен быть технический при завозе транспортных средств на территорию России, который запрещает использование определенного типа глушителей, которые издают громкие звуки.
3: Да не, регламент на самом деле есть, просто он не соблюдается водителями мотоциклов.
2: Ну, значит, будут отлавливать водителей мотоциклов, замерять уровень шума и штрафовать. Ну, потому что это реально уже переходит все границы. Они же еще не по одному. Они же группами ездят. По 4, по 5, по 10 человек. Что творят на этих питбайках, выкладывают в соцсети. Ребят, ну, одумайтесь, правда. Мы хотим счастья для всех, но нам хочется еще и поспать, правда. А у всех еще есть дети. Но самое смешное, знаешь что? Эти же байкеры вырастут, продадут свой мотик, ну, даже если не продадут, у них появятся дети, и они начнут сами ныть, кто разъездился тут ночью, спать не дают. Тогда вспомните, как это было. Спасибо тебе большое, да. Ну, правда, это действительно бомбящая тема, особенно в жаркую погоду. 237-104. У нас прямой эфир, пожалуйста, дозванивайтесь, задавайте вопросы, высказывайтесь, делитесь опытом, мы с удовольствием с вами поговорим, обсудим конкретные машины, если хочется какую-то конкретную тачку обсудить или рассказать про свою. Главное, дозвониться и остаться на связи. Я, конечно, понимаю, да, что среди нашей слушательской аудитории много разных людей, в том числе даже безлошадных, как говорится, без машины и так далее. Да, мы поднимаем периодически такие острые достаточно вопросы, не только связанные с организацией дорожного движения, там, какими-то вещами, но вот и чисто житейскими и бытовыми. Я просто хочу, чтобы вы понимали, мы не против кого-то выступаем прямо основательно. Мы призываем, чтобы люди как-то жили в согласии. Алло. Алло. Жаль, сорвал. Видимо, байкер звонил. 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир. Еще раз напомню, мы автомобили, автомобильные вопросы обсуждаем. Кто на связи? Здрасте.
4: Александр, добрый.
2: Да, привет.
4: Володя звонит. Хотел узнать ваше мнение по поводу Тена Т7, полный привод, и альтернативы, если какие-то. Вот бюджет по делах трешки.
2: О, слушай, ну, Т7-то как бы даже, наверное, подешевле будет, чего уж там прям.
4: Ну да, да, она вот как раз-таки, я просто думаю, что-то еще.
2: А там очень тяжело найти прям альтернативу, так тебе скажу. Ну, именно в плане размеров. Потому что что семерку всегда вывозило, это неплохой бюджет, а с учетом того, что сборка у нас, так он как бы еще и получается жутко выгодный. И здесь мы не смотрим уже на внешность. Мы понимаем прекрасно, что внешность это внешность, понимаешь. Сама по себе как бы она не обсуждается, она вот такая у всей линейки. Но при этом достаточно объемный салон-багажник. Внутри она действительно неплохо сделана. И мы искали отличия, думали, что там, как и так далее. И претензий не так много, как ожидалось. Единственное, вот сейчас мы периодически поднимаем тему, там, какие идут регламентные работы. Там кто-то по цепям ездит. Периодически тоже нам сообщают о каких-то баснословных ценниках на вот эти услуги. Что касается гарантийки, раньше тоже были какие-то вопросы, плюс по электронике, но в целом семерка прижилась лучше, чем многие другие модели. Я думаю, что неплохую бы конкуренцию могли составить те же модели Хавейла, например, но, к сожалению, ничего вот с таким объемным салоном нет в этом бюджете, все остальное уже дороже стоит. И еще, как бы вот если с оглядкой на бюджет, их правильный ход был в том, что они перенесли к нам производство и хотя бы сохранили ценник более-менее доступный в этой категории. Это очень важная тема. Там в пределах 2800, ну, вряд ли что-то найти получится, понимаешь? Тем более такого размера. Да фиг с ним, там не супер мощный. Я согласен, уже как бы и тут не до жиру. Да нет, честно, там она не так уж и быстро поедет. Там и так из этого 1.6 все, что могли, уже высосали. Можно, ну, конечно, да, чипануть, да, она будет на разгонах поинтереснее от светофора до светофора. Но в целом при полной загрузке не такая веселая история. И это надо понимать.
4: Потому что я на тест-драйве ездил, и этот спорт-режим, он даже едет, мне кажется, медленнее, чем обычный. Он в обычном режиме даже лучше едет.
2: Я бы еще там провел ряд работ по шумоизоляции дополнительной, но это уже, видишь, немножечко в других бюджетах обычно обсуждается.
4: Ладно, понял, спасибо.
2: Тебе спасибо. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104, это наш номер телефона. Если есть что спросить или хочется высказать, может быть, хочется что-то добавить к нашим обсуждениям, пожалуйста, набирайте наш номер. У нас есть буквально еще 1.5-2 минуты для того, чтобы с вами поговорить. Главное, оставайтесь на связи и не отрывайтесь от вождения. Алло. Алло. Да-да-да.
5: Здрасте. Вопрос. ХВ М4 или ЖК-6?
2: М4? Или ты про что спрашиваешь?
5: Хавел.
2: М4 именно.
5: Ой, М6.
2: Ага, ну вот я про это и говорю, что. Ну, М6, а вторую машину, которую ты сказал, GQG6?
5: Да.
2: Ну, давай так, М6 всегда славился за то, что это прям минимум денег. Как говорят, минимум плинтус для кроссовера, но с большим багажником. Там достаточно простые комплектации, там же еще долгое время оставались вообще не одними из немногих, у кого механика оставалась в наборе. Плюс достаточно объемный багажник для этого ценника. Но если хочется что-то поинтереснее, люди уже смотрели Джелионы, да, такая же платформа, но только с полным приводом, там, как бы и так далее. Плюс они сейчас его немножечко подобновили, он хоть повеселее стал выглядеть и внутри в том числе. Есть еще как бы, ну, там, огрехи по управлению и так далее, но просто сама по себе машина не так настроена, как многие думают, что вот она сейчас поедет. А если мы будем смотреть уже конкретно производство на платформе T1X, это GQ, G-Land, они же там переименовываются, Tenet, Cherry и так далее, вот это... бюджетная составляющая, она вот реализована для того, чтобы ты пошел, купил и остановился именно на этой машине, потому что тоже взята нижняя планка по цене, внешность броская, как у Рейнджа, но только подешевле. Знаешь, потому что дизайнер рисовал тот же. Но честно, как только открываешь багажник, трогаешь внутри, ну, чувствуешь, на чем сэкономили. Прям реально чувствуется. Мне понравилось в GQG6 только вот одна тема. Офигенное решение с панелью приборов, которая встроена в центральную консоль и вот находится как бы на уровне втором, там, где как раз интересно. Вот ни у кого такой плюшки не было, они взяли, сделали. Да, это интересная фишка. Но едет весьма посредственно, управляется посредственно, ну, как бы и звезд с неба не хватает. Стоит относительно недорого. И вот из этих двух платформ я бы сказал, что Лемон у Хавейла зарекомендовал себя в плане надежности интереснее статистически. Хотя многие смотрят по количеству тех опций, которые получают, и выбирают T1X у производителя Cherry. Спасибо за вопрос тебе. Удачи, покатайся и сделай выводы сам. А вас благодарю, господа, за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
8: Реклама.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг», и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefizdetail.ru.
12: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
15: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
16: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
17: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
16: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
18: 2 дня. 2 состава хедлайнеров. 1 фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборству «Мотар Сюси». Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:52.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Движение трамваев по Куйбышево собирается возобновить раньше заявленного срока. Об этом сообщили в мэрии. Напомню, в городской администрации раньше утверждали, что трамваи пустят примерно 15 августа, но теперь сроки перенесли на 1 число.
3: Ага. Это прям подарок, действительно, там уже все соскучились по трамваям.
1: Ну, там прямо нормально так аврально работают, ребят, я видел, просто проезжаю иногда на велике мимо, смотрю, что там происходит.
2: Да, да, но при этом я так понимаю, что сами...
1: Набережной нет, имеется в виду только трамваев.
2: Да, да, сами работы еще не заканчиваются, но вроде бы как их должны тоже закончить, полностью движение открыть 15 числа, а полностью работы должны вроде бы как к ноябрю закончить.
1: Так люди будут ездить как на экскурсию.
2: О, да, да. Я жду не дождусь, когда там все откроют, и можно уже будет насладиться. А кроме того, можно будет в ближайшие дни, точнее ночи, насладиться оленьей луной. Над Россией она зайдет...
3: Уже вчера
2: это...
3: была.
2: Ну да, да.
1: Это
2: да,
1: вот она... все вот эти дни.
3: Да, да, да.
2: Она
3: да.
2: Взошла вчера, но продлится несколько дней. Пик придется в ночь с 28 на 29 и с 29 на 30 июля. Небо ясное, можно
3: насладиться. Такая, не знаю.
1: И как раз в это время что погода испортится.
2: Может быть, в эту погоду при этой луне олени чем-то непотребно
1: рога
2: занимаются.
1: Растут.
2: Возможно. Либо...
3: У кого-то, проверяйте.
1: На новую луну.
2: На сайте OnlyFans внезапно появился необычный аккаунт. Называется он Only Marms и посвящен суркам. Вместо откровенного контента там публикуют видео с животными, как они играют, роют норочки, таскают растения, иногда устраивают драки. Смешные драки на самом деле. Проект запустили ученые после сокращения государственного финансирования, и таким способом они, ученые, надеются собрать деньги на продолжение исследований. Чтобы сурки размножались.
1: Код, конечно, необычный, но не тот ресурс, мне кажется.
3: Ну, иногда можно... Ты
1: иногда, Иса, иногда и сурок хорош, что ты? Типа на безрыбье и рак, щука, да? Вот про эту тему.
3: Бобра?
2: Бобру, кстати, тоже можно. Я тут, знаете, в выходные...
1: Не надо, не накидывайте, я еще хочу сохранить либидо.
2: Я в выходные залип в одном из каналов, увидел прямую трансляцию...
1: Не надо, остановись, Сережа.
2: Спокойно, на Ютубе. Где-то в каком-то природном парке, короче, форель, как бы там какой-то... это у них происходит. Нерест, да-да-да. И собрались на огромном водоеме медведи, бурые, вот эти вот их местные, просто толпа, и вся ловит рыбу. Рыбу ловит, и ест ее, все такие радостные. Ну, прям
1: и ты за
2: города.
1: Этим наблюдал?
2: Да, да. Но я не донатил, честно говоря. Это все новости. Ладно, зря я это затеял, сам себя зарыл. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 000 рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina's на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето. Я и шарен, как котлета.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня область горит прямо, вот прямо пылает от жары, потому что плюс 34, плюс 36 в Североуральске и Вывдиле. Ясная погода. В Каменске чуть-чуть попрохладнее, до плюс 33, но тоже ясно.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков еще и ветер южный. Температура воздуха днем +33-35.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте fdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Понедельник, 27 июля. Самый жаркий погодный день сегодня ожидается. Синоптики обещают до плюс 35 градусов нам днем.
1: О, да. Сегодня действительно один из самых жарких деньков. И вот завыли сирены. Напомню, что у нас объявили ракетную опасность.
0: Ну и у нас, и в Пермском крае тоже.
1: Да. И вот, кстати, на фоне вообще этой всей ситуации сейчас растет продажа различного рода улавливающих устройств, сеток, ограждений и так далее, для частных домовладений даже люди себе заказывают.
2: Это может помочь?
1: Это такие дроновая защита.
3: От обломков точно может помочь, да.
1: Вот, то есть это прям на многих площадках сейчас начинают торговать, и компании начинают этим заниматься. Мы же хотели о добре немножечко поговорить.
0: Да.
1: На нашем сайте, господа, есть раздел «Забота пилота», информация там есть о мальчике, которому очень нужна помощь, его зовут Андрей Уваров. У него очень серьезный смертельный диагноз, прогрессирующий мышечной дистрофии Дюшена, и ведется сбор сейчас на лечение в клинике, которая в Объединенных Арабских Эмиратах находится. 5 миллионов рублей – это частичный сбор, потому что там на самом деле весь процесс лечения потребует почти 250 миллионов. Ну и мы вместе с фондом «Анна-Мария» ведем этот сбор. Вы можете посмотреть все документы, посмотреть про сам диагноз, почитать про Андрея полностью весь
0: материал.
1: Очень
0: много, кстати, в соцсетях про Андрея есть информация.
1: И у нас на сайте pilotfm.ru в заботе пилота все это есть, вся документация, подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте есть. Поэтому, пожалуйста, смотрите, помогайте, чем можете. Тем временем здоровым и полезным считается поздний завтрак. Вот это, знаете...
2: Это во сколько?
1: Ну вот смотри.
2: Если ты встаешь в 5 утра, позднее, это во сколько?
1: В 10, в 11.
2: Так,
3: ну, не доживем.
0: Обед получается.
1: Да. Что, мол, он как бы продлевает ночное голодание. Отказ от еды сразу после пробуждения снижает уровень инсулина. Но тут вот тоже, кстати, интересный факт. Вот есть люди, которым нужен этот выброс, а есть люди, которым он не нужен. Он,
2: конечно,
1: наоборот, их больше
2: забудет. Конечно, по ощущениям. А если завтрак в постели? Еще встать не успел, а тебе уже принесли.
1: А ты еще и не спал. Вот тоже бывает такое. Пришел с тусовки, тебе давай поешь. Сейчас, конечно, 10 раз. Вообще, режим отложенного питания и вызов, даже некоторые специальные, знаю, даже спортсмены специально вызывают в себе чувство голода, то есть не употребляя пищу по расписанию. Они именно ждут, когда, вот знаешь, как это, бензин закончится.
2: Интуитивное.
0: Когда уже сосать начнешь под ложечкой.
1: Ну,
0: что?
1: Типа, когда уже чувствуешь, что, ну, как бы хочется уже поесть прям. Вот это, наверное, более такая рациональная тема, потому что по факту у желудка, как у всего организма, нет часов. То есть он же не понимает.
0: Захотел поесть, поел.
1: Ты встал в 6 или в 7, или в 10 ты встал и ешь. Примерно всегда, вот я разговаривал, те, кто предпочитают завтраки, должны питаться где-то примерно через 1,5-2 часа после пробуждения.
0: Я сразу питаюсь. Я не могу, если я не поем,
1: ну,
0: все.
1: Ну, это опять же по личным ощущениям.
2: Сразу кормушки.
1: Сразу кормушки, да, упало в миску. А я вот, например, вообще не завтракаю. Я не могу вообще себя заставить есть, потому что мне даже нехорошо физически становится, если я
2: поем. Вот идеально, когда ты в санатории или в профилактории живешь, там ужин, завтрак, там обед, все.
3: Идеально, когда ты в Турции на all-inclusive проснулся, вышел, спустился.
1: Сразу в очередь за омлетом.
3: Да-да-да. А там где-то сбоку бар у тебя работает.
1: Да, знаем мы такие отдыхи. В общем, там, видимо, у желудка часы какие-то свои у него там. Еще и переводить время надо по их поясу.
2: Да,
1: короче, ребят, главное, соблюдайте режим комфортного питания и не переедайте.
0: Не обжирайте. Да.
1: Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Атмосфера.
4: просто космос!
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: Lucky Motors.
13: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
14: Строим новое.
15: Ремонтируем любимое.
14: Покупаем Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
16: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам.
17: Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
18: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ООО «ЭЗ УГМК «Космонавтов 108».
3: На связи у нас Дима. Он у нас работает пенсионером МЧС. Ну как работает? На пенсии находится. Здорово, Дим.
4: Доброе утро.
3: А ты спасатель кто? Спасатель-пловец, спасатель-парашютист, спасатель-пожарный. Кто ты?
4: Пожарный. Водитель, инструктором я работал в пожарной
3: части. А сейчас ты на пенсии, у вас же там рано она наступает. Чем занимаешься вообще?
4: Отдыхаю.
3: То есть не работаешь вообще?
5: А давно ты на пенсии?
4: Да, вот с весны буквально.
2: Молодой пенсионер.
3: То есть пока еще ищешь себе задели, ищешь себя.
4: Можно сказать и так.
3: Ну и какие мысли приходят?
2: Где ищешь?
3: Что там, рукоделием, может, каким занимаешься?
6: Вообще не скучаешь вот по той работе,

0: Итак, скажи нам, какого числа нет в системе римских цифр?
1: 0, 10 или 100?
2: 0 нету.
1: Молодец. 0 нет, абсолютно да. Правильно.
0: Второй вопрос. Если сложить все числа от 1 до 100, какая цифра в сумме получится?
1: Получится 5000. 5050 или 5555.
0: Ну, то есть 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, вот это вот все.
1: Угу.
0: Тут наугад, видимо, потому что сейчас ты не успеешь посчитать.
1: Ну да, да, да, это тяжело.
2: Конечно,
1: сейчас.
2: Конечно, наугад.
1: Сколько будет? 5000?
2: Какое красивое число.
1: Какое? Красивое это все пятерки?
2: Да, конечно.
1: Или 50-50? Тоже красивое число?
2: 50-50 тоже красивое. Пусть будет 50-50 красивее.
1: И это правильный ответ, да, молодец.
0: Ну и заключительный вопрос. Самое большое число в мире – это центиллион. Вот сколько в нем нолей по длинной шкале?
1: У нас нет центилли... Как они правильно?
0: Центиллионеров. Так, ну сколько нолей?
1: 600 нолей. 1000 нолей или 6000 нолей? Цифра такая.
3: Боже мой, как они до этого дошли вообще? Просто.
4: Ну, математика, видимо, скучно живется.
1: И что в этом измеряется, интересно? 600 нолей, 1000 нолей или 6000 нолей?
2: Ну, конечно. 600, 1000 или 6000.
1: Угу.
2: Ну, 600, наверное, маловато.
0: Да?
2: Пусть будет.
3: Тебе мало.
0: Тебе все мало, а?
1: 600 мало, 6000 тебе надо. Это окончательный ответ.
2: 6000. Ну, 6000, конечно, тоже.
1: 6000 нолей.
2: Это очень много.
0: Просто представь себе, да.
1: 600 все-таки.
2: 600, да.
1: Или 1000 всего.
2: Не-не-не.
1: 600 нолей – это центиллион.
2: 600 нолей – это будет центиллион.
1: И это правильный ответ, я тебя поздравляю.
3: Да, обалдеть! Просто еще слово придумали.
1: Ну, правда, ты представь себе цифру, вот я бы хотел такое. И желательно раз в неделю. Вот было бы здорово.
4: Копейки как будешь получать.
1: Ну, значит, смотри, у нас для тебя есть билеты. Два билета на любой репертуарный спектакль театра драмы. Театр кукол или Коляда театр. Эксклюзивненько выберешь себе там спектакль. Есть билеты на музыкальный турнир «Чемпион ритма 2» 31 июля в клубе «Нирвана». Музыканты там соревнуются в исполнении песен. Победитель мотоцикл будет выигрывать. Билеты на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» 6 августа в Летнем театре парка Маяковского. Или сертификат в салон «Дископрав» на 1000 рублей. Выбирать можешь подольше, не торопись. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
2: Катапульта!
5: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
7: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
8: О специализированных застройщиках УГМК «Космонавтов-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
2: Лина.
3: Это я.
0: Доброе утро, 9 часов 25 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульты». Провели большой опрос по мемам в Рунете. Самые популярные, то есть как они упоминались вообще в интернете в этот квартал 2026 года. Значит, некоторые, возможно, мемасики вы услышите впервые. Ну, Воздухан – это на первом месте.
4: Да, это сейчас
0: человек,
4: популярно.
0: Который строит грандиозные планы, много воздуха накидывает, обещает, ничего не делает. Вот, это Воздухан, это на первом месте. На втором по-прежнему Черемша.
4: Угу.
0: На третьем, вот это я не знала, вот этого товарища Бурмалда.
4: Я тоже не
0: видела. Да, Бурмалда тоже. На третьем месте. Значит, это в итоге потеряло изначальный смысл, там он был даже сложный какой-то. И это просто универсальное обозначение чего-то нелепого, странного и необъяснимого.
5: Бурда, короче,
0: ну, короче, фигня вот такая вот. В десятку также вошли «котость», но это из... Муринского языка, это уже альфа-чи придумали, просто ко всему добавляет суффикс «ость». И это «котость» обозначает абстрактное кошачье свойство какое-то. Значит, на пятом месте «да ты шуешь».
5: Ой, это меня вообще...
0: Это из Барбоскиных.
5: Дети у меня дома с этим шуешь, они просто...
0: Шуешь, типа, что ты шутишь. Дальше идет, я уже не буду прям места говорить, «пухосос», «воня-оппозиционер». На восьмом месте «Антон Чигур никого не убивал». Это вообще просто откуда что-то...
6: Это старикам тут не место. Это Чигур, это злодей из этого фильма.
0: «Гора Эверест на фоне меня», «Седая ночь» и так далее. В общем, там еще очень много... разных.
6: Я вот слушаю и понимаю, что я просто от мемов отстал. Я из 10, мне кажется, 1-2 максимум знаю.
0: Ну, вот типа того, да. Ну, Воздухан и Черемша, ладно, хоть
6: все
0: это
6: дальше
0: знаем.
6: От молодого поколения мы зарываемся.
4: Да. Черемша так как бы прикольная тема, мне вообще, нравится, забавная.
0: Да. Ну и вечный мем, ну, погоди, волк и заяц, это вообще во все поколения, но тут завирусилось видео, превратили вот в заставку в стиле настоящего детектива, то есть волк и заяц в стиле настоящего детектива, и по их версии история волка и зайца стала психологической драмой с тайнами, мистикой, сложными отношениями между героями. Это такое мрачное расследование. А ведь у них действительно между волком и зайцем не все так просто. Там действительно психологическая драма.
6: Между ними свинья с трениолипчиками. Интересно, она есть в этом сериале?
0: Визуал, вот это вот все, приглушенные тона, ЧБ, такая тревожная атмосфера. И там действительно есть большая тайна.
6: Mm-hmm.
0: Как вам
6: было бы прикольно, если бы, как и в сериале, ну погоди, того же волка сыграл МакКонахи, а зайца свиньи.
4: Я даже в какой-то момент, знаешь, напоролся в сети на психологический разбор и разбор сексопатолога, вот этих всяких таких. Особенно там впечатлены были этой сцены, где бегемот кидал палку.
7: Шоу на радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Реклама.
2: Что это он на меня так смотрит?
3: Вы ему очень понравились.
2: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
3: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
2: Рэй, подкати-ка поближе.
4: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
2: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
4: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
5: Цена за комплектацию комфорт.
6: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
10: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
11: Утро начинается с кофе, а в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского 186+.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Катапульта.

0: катапультов.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182 литера, и на посту Санька находится. Что там? Расскажи.
2: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Что касается движения, сейчас есть небольшие затруднения по району. Затруднения в движении в районе машинной фурманного Ткачей. Съезд машины конкретно осложняется из-за ДТП. Затруднения на улице Московской в направлении Волгоградской. Но я так понимаю, что там конкретно один ряд подстаивает в сторону заправки. Затруднения в центре в районе кольца Луначарского до Бажова по Ленина. Из-за ДТП в районе Артинской скапливается народ по космонавтов и перед фронтовых бригад. Также продолжается пробка по проезжей в сторону Норильской со стороны Березы и Изоплита из-за того, что там перед перекрестком раскопки ведутся и уже целую неделю даже больше народ страдает. Под Калиной страдает Старый Сибирский тракт, потому что там тоже съезд по одному ряду с каждой стороны оставлено. В районе Челюскинцев и своротка в сторону Северного автовокзала могут быть осложнения, потому что там тоже небольшая авария. Также со стороны Победы по Бакинских комиссаров в направлении Белой башни народ продвигается с трудом в целом. Ситуация не самая плачевная. Главное, помните, двигаться надо аккуратно и по правилам дорожного движения.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла. Компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:39 в Екатеринбурге. И прямо сейчас мы призываем вас зайти на наш сайт pilotfm.ru и открыть веб-камеру, потому что подарки будем разыгрывать.
4: Да, друзья, сейчас вы можете открыть трансляцию на сайте pilotfm.ru с главной страницы, нажав кнопочку «Смотреть», увидите две картинки и сразу дозванивайтесь по телефону 237-104. У нас зашифровано словосочетание.
5: Классно.
6: Если что, мы поможем, потому что здесь нужно будет покопаться.
4: Ой, это не так сложно. Задача просто дозвониться, глядя в веб-камеру.
3: Спонсор нашего конкурса МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. И приз-то мы классно разыгрываем.
4: Да, и слева направо нужно картиночки читать. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
3: Привет. Алло.
4: Алло.
6: Доброе утро.
3: Мы же слышим, говори, что вы там.
4: Да, говори с телефоном, пожалуйста. Ну
6: поговорила.
4: Вот, сорвалась. 237-104. Ребята, если вы дозвонились, открыв веб-камеру, оставайтесь на связи, будем с вами разговаривать. Мы вообще доступны в телефонах, планшетах, ноутбуках, стационарных компах. И можно пользоваться помощью коллег, друзей, семьи. Можно даже, если там где-то двигаетесь, один дозванивается, другой смотрит, чтобы расшифровать эту картинку. Так что, пожалуйста, вперед. Главное вовремя увидеть, где галочка стоит.
3: Да.
4: Вот если вы в нашу онлайн-трансляцию не зашли, а там у нас еще есть помимо сайта pilotfm.ru и группа ВКонтакте, там можно ссылку активную использовать, то не стоит звонить. Только те, кто смотрит трансляцию, дозванивайтесь прямо сейчас. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
7: Доброе утро.
4: Да, как зовут тебя?
7: Даша.
4: Даша, ну и как попробуй, ты думаешь сама расшифровывать? Давай ты попробуешь, так, а мы
7: день
4: поможем.
7: День города.
4: День города, да, молодец.
6: Вот и все, действительно, в день города 1 августа в парке Маяковского пройдет джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». Будут музыка, танцы, кино под открытым небом, поэзия и маркет. И все это есть на сайте летнего театра, можно посмотреть. Мы тебя поздравляем, Даша, ты получаешь 2 билета на фестиваль «Послушайте».
4: Сейчас кричи катапульты и не клади труп. 3-4.
7: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
8: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК Екатеринбургский Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-26-78.
8: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой ракетной опасности на территории Свердловской области.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
10: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
8: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikkurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
3: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте графит-етб.ру.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Свердловской госавтоинспекции сообщили, что для грузовых машин введен запрет на проезд по трассам федерального значения с 10 утра до 10 вечера. Это связано, ну, само собой, с аномальной жарой, и ограничение касается фур, масса которых с грузом, либо нагрузка на ось превышает допустимые нормы.
0: Ну и правильно, потому что продавливает все-таки асфальт.
1: Ну да, в такую жару. Вот вчера буквально вышел на асфальтированную дорогу, уже ногой так, знаешь, это наступаешь.
3: Продавливаешь, а тут машинами.
2: И вот на прошлой неделе буквально передвигались по новой дороге, которую вот буквально, наверное, в прошлом году сделали, Пермский тракт, уже огромная колея, причем на обеих полосах, так что, да, дороги очень сильно страдают. А отпуск россиян предложили продлить на целую неделю. Депутаты считают, что из ежегодного оплачиваемого отпуска нужно исключить выходные дни по аналогии с праздниками. Таким образом, стандартный отпуск увеличится с 28 до 35 дней. Мы только за, обеими руками за это принятие решения. А в Китае выпустили гантели-револьверы. Их буквально можно заряжать специальными патронами.
1: Ну, такая стиляжная штука, я видел.
2: Да. Напоминает, конечно, там барабан револьвера. Сама по себе пустая гантель весит 2,5, а заряженная вдвое тяжелее. Бонусом идет приятный звук прокрутки, который якобы успокаивает до и после тренировки. А есть версии потяжелее на 10, 15, 20 кг. А цена, внимание, 65 тысяч рублей.
1: Уже не актуальные веса.
2: Уже не хочется.
1: Веса не актуальные. Для девочек, наверное, да. Для, может быть, там, как бы, ребят, которые только начинают свой путь в тренажерку, тоже. Но это так, чисто больше поприкалываться, позаряжать. Я посмотрел тоже.
2: Подурачиться.
1: Смотрю, они там заряжают по 250 грамм, я думаю. Все понятно, свободные ребята. Мы работаем с другими весами уже посерьезнее.
2: Мы там с пакетами из магазина продуктового.
1: Я такие гантели такого веса у себя дома держать просто не буду. Не дай бог придавит кого.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев. Лето без
4: конца и без начала. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня область горит прямо, вот прямо пылает от жары. Потому что плюс 34, плюс 36. В Североуральске и Вывдели ясная погода. В Каменске чуть-чуть попрохладнее, до плюс 33, но тоже ясно.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков еще и ветер южный. Температура воздуха днем плюс 33-35.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1 минуты 10 в Екатеринбурге, за окном плюс 27 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Мне такая музыка, знаете, напоминает, будто мы на фуршете каком-то, на велками.
1: Или в казино где-нибудь, знаете ли.
2: Чувствуется вот этот легкий бриз.
0: Да, 10.03.
2: Где мое море?
0: Где-то, Саша, плюс 30 на улице сейчас.
2: Уже плюс 30 на солнце, ребята, да? Чувствуете вот эту вот приближающуюся жару? Эту, как она... катку вот эту липкую. С вами утреннее шоу «Катапульта» на радио. Пилот Мороз, Стрела, Новыч и Королев. И в этом году, ребята, в честь 20-летия утреннего шоу мы разыгрываем, ну, призы. И вот настал очередной
1: призище, я бы сказал.
2: На очередной момент розыгрыша настал.
3: Мы уже в финале.
2: Всю неделю до этого мы задавали вопросы. И у нас есть 3 финалиста, которые ответили на прошлой неделе на все вопросы.
0: 3 всего.
2: Да, и значит, правильно, среди этих 3 человек мы выберем одного единственного счастливчика или счастливицу, который будет получать приз.
0: Мне интересно, на каком вопросе люди все-таки
3: споткнулись?
0: Да, да. Вот есть у тебя какие-то вопросы?
1: Слушайте, ну на прошлой неделе не было таких вопросов прям каверзных. Но на последнем вопросе кто-то почему-то посчитал, что Морозов с крыши Высоцкого говорит о пробках.
2: Ну, окей. Пускай так. Но я,
1: так
2: или иначе, в принципе, не против. Почему бы и нет?
3: Бегать-то все равно далековато тебе.
2: На лифте бегать будет.
1: Ну, так или иначе, были, да, 3 счастливчика, которые на все вопросы правильно ответили. Во-первых, Геннадий Нежданов, он уже в 3-й раз становится финалистом. Геннадий, мне кажется, знает о катапульте больше, чем мы. Так. Почти на все правильно отвечает. Анна Никонорова, это 2-й финалист. И 3-й, это Екатерина Нихонова.
2: То есть вот. 2 девушки, 1 молодой человек.
0: Да. Ну, давай.
2: Ну, вот здесь вы можете в онлайн-трансляцию смотреть. Сейчас я камеру настрою так, чтобы вам было лучше видно лототрон. Значит, что касается вот приза, да?
3: Подарков. Тут... У нас 2 подарка осталось. Детский велосипед или батут.
0: Да.
3: Сам
2: человек
3: счастливчик
2: выберет.
3: Да.
0: Интересно.
3: Ну, что это будет?
2: Левой рукой не глядя.
0: Ну, давай.
3: Сверху, она у тебя
2: снизу,
3: самая
2: середины,
3: чистая.
2: Сверху, снизу, что? Середины. Вот так.
3: Да,
2: вот,
3: давай, возьму. Давай уже. 3
2: Значит,
3: всего.
2: Я хотел, пока раскрываю, я хотел поблагодарить каждого, кто отвечал на вопросы. У нас не одну неделю, а несколько недель подряд розыгрыши шли. И вообще всех, кто все это время звонил, поздравлял, приходил, поздравлял, подарки вручал, так лично просто, всегда с катапультой рука об руку. Вам большое спасибо за то, что вы есть. И все эти 20 лет мы благодаря вам существуем.
0: Так, победитель. Но...
2: Победителем становится Анна Никонорова.
3: Аня, поздравляем.
1: В прошлый Анна раз Никонорова. Ей буквально одного ответа не хватило до финала, а в этот раз все ответила и победила. Молодец.
0: Молодец, Анечка.
2: Да, Аня, мы с вами свяжемся, расскажем, что и как, а вы уж там сами себе выберете приз. Ну и, конечно, призываю, друзья, не расстраивайтесь, ведь катапульте всего 20 лет, у нас будет и 25.
3: Да, мы еще натворим делов там лет за 10 и снова спросим.
2: Так что не переживайте, у нас будет еще тема для разговора с вами. А сейчас будем принимать звонки, потому что впереди у нас игра под названием «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
11: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Тепло ли тебе, девица?
14: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне.
7: Лето уж скоро.
13: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
16: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
17: Это не ремонт, а отдых какой-то.
16: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
18: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
19: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
20: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
23: Бабах!

0: скором 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джилли» на эскадронной 41, район Вторчермет.
5: У нас сорвался радиослушатель, поэтому можно жалко дозвониться. Ну, горячие провода, что, обжегся, телефон обжегся. 237-104, вы можете дозвониться прямо сейчас, линия свободна для того, чтобы выиграть в киношной игре «Окончательный монтаж». Напомню, что в ней мы загадываем фильм, крутим вам первые и последние слова, потом даем подсказки по поводу того или иного шедевра. Ваша задача его угадать.
4: Да,
5: 237-104, кто у нас на связи? Доброе утро.
4: Привет.
6: Доброе утро.
5: Как зовут тебя?
6: Андрей.
5: И кем работаешь, Андрюх?
6: Также водителем.
5: Что водишь-то?
6: Грузовую машину.
5: А, с продуктами все?
6: Да.
7: Же ты утром звонил.
8: Да. Ну-ка давай отчет. Отчет нам все развез?
6: Ну, сегодня выходной.
8: Ну ладно, живи.
5: Поэтому и звонишь, наяриваешь на радио.
6: Значит,
5: скажи, пожалуйста, Андрей, а что ты посмотрел за последнее время интересного?
6: Ну, так, что у нас там? Ну, сериалы смотрел.
5: Какие? Посоветуй.
6: Ну, «Черный двор» там.
5: Кто?
4: «Черный двор»?
8: Это казахский, который, да?
5: «Черный
8: да,
5: двор», да, а про что там?
6: Ну, там «Дети перемен».
8: «Черный двор» — это типа слово «пацана», но только на казахском.
6: Ну, «Черный двор». Ну, да.
8: Да, ну такой криминальчик. Кому понравилось слово «пацана», тому понравится
5: он,
8: и это.
5: Как это он? «Черный двор»?
8: Да, типа такого.
5: Ну, давай поиграем с тобой в нашу игру. У нас есть первые и последние слова. Мы тебе их прокрутим, потом дадим 3 подсказки. Надо догадаться, что за кино. Сейчас слушай внимательно. Поехали.
9: Attention. Это я. Мне кажется, пришло время всерьез что-то поменять в своей жизни. Почему? Ну, во-первых, я...
10: Окончательный монтаж.
11: Не желаете ли заказать что-нибудь на десерт?
12: Еще бы не желать.
11: Что именно хотите?
12: Удивите меня!
4: Вот и все. Подсказки тебе.
5: Значит, в этом шедевре, правда шедевр, ты мог увидеть много-много кухонной различной утвари, посуды и так далее.
8: Угу. Головной убор там был.
5: Да, нереальных размеров головной убор.
8: И очень-очень-очень неприятный критик.
4: Что
5: есть
4: за кино?
5: Есть варианты какие-нибудь, Андрюх? Андрей, да. Считай до 3.
6: Да.
5: Раз, 2, 3.
6: Ну, есть вариант, может, меню?
5: Нет.
7: Ну ты, блин...

0: поваром.
1: Но он мультик-то назывался как блюдо, которое он приготовил.
0: Рататуй, господи.
1: Да, молодец, абсолютно верно.
2: Зовут ты себя как?
0: Меня зовут Станислав.
2: Станислав.
1: Поздравляю,
2: молодец,
1: Станислав.
2: Да.
1: Ты будешь уже призы выбирать за кадром. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3, 4.
0: Катапульта!
3: На радиопилот. Информация на правах рекламы.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «ЭЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
3: Это точно. 10:22 в Екатеринбурге, когда подгорает попец. Так. Есть выход, друзья. Китайцы, наконец-то, умнички такие, выпустили умную, охлаждающую подушку для мягкого места. В нее встроена система жидкостного охлаждения, которая поддерживает температуру от 18 до 45 градусов.
4: 45, это внутри меня тепло. Жидкость, снаружи меня это жидкость. Жарко. Это что же, две жидкости встретятся?
3: Подушка еще, помимо того, что охлаждает, там все дела, следит за осанкой, через приложение подсказывает, как исправить, напоминает делать перерывы, разминаться.
5: То есть она еще и разговаривает.
3: Ну, она какие-то сигналы пускает в тебя, эта подушечка. Ну, стоит $169, пожалуйста.
5: Я представляю, как с осанкой она борется.
3: С осанкой.
5: Опа! И сразу выпрямился.
6: Ну, я теперь знаю, что коллегам дарить на день рождения.
4: Я не понял. А мне поясните, как несведущему в делах поддержания осанки при помощи подушки. Она что там, в какой-то момент палец достается?
5: Вот я тебе и говорю.
4: Что там происходит? Что там, да?
3: Было бы классно вообще такие вкладыши, как вот подплечники есть такие, и тут ты как бы вкладываешь в любую одежду, вот, и она будет охлаждать.
4: Блин, так, столько внимания одному и тому же месту.
3: Да, да, Саша, а как ты хотел?
6: Попу тут надо нас... беречь, попа у тебя одна, второй не будет.
3: В России тем временем в тренде у нас что? Самовары, чаепития. Взлетели продажи самоваров. Снова все это на хайпе. Вот выручка тульского самоварного комбината. Еще в прошлом году рост x2, а чистая прибыль выросла x4. Вот так вот. Да, в этом году вообще интерес к самоварам подогрела мода на локальные традиции, медленные ритуалы. Уже вот не просто хочется прикольненько попить чай, а прямо вот прочувствовать все наши корни, символ русской культуры. Сейчас воспринимается как красивый, дорогой подарок. И основные покупатели — это богатые, прям такие владельцы загородных домов, дач,
6: там, чтобы
3: коллекционеры,
6: сам, да,
3: рестораны.
6: Свой крепостной пришел, разжег, да, этот самовар.
3: Самый недорогой 10-20 тысяч. Коллекционные 50-150 тысяч. А редкие какие-то антикварные экземпляры, кто вот там покупает, может, там на Авито или на каких-то рынках, там даже по 300 тысяч, может, даже и дороже.
5: Он за 1000 есть самовар на Авито.
3: Серьезно?
5: Да.
3: Прекрасно.
6: Покупай за 1000, продавай за 10.
3: А дачу теперь осталось купить.
4: Что за самовар, за косарь?
5: Ну вот, пожалуйста, смотри.
3: А что, давайте в студию поставим, будем чилить.
4: 3 литра всего.
3: 3 литра всего?
4: У меня дистиллятор, у папы больше.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама.
3: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Турбо-картинг! Чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
8: 12+.
9: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
10: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
11: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
12: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля» 182 литера. И, Саня, давай расскажи, как там на жарких улицах-то?
2: Доброе утро. Да, действительно, вскипаем. Что касается движения, сейчас резко вырос трафик по ЕКАДу в направлении Лиственной, если ехать со стороны Березы. Также проблемы на подъезде к развязке после Садового в направлении Балтыма и обхода Пышмы. Там авария произошла. Из-за этого трафик становится все хуже и хуже. Ну и еще одна неприятная деталь, это вот продолжающаяся пробка по проезде в направлении Норильской. Из-за того, что там раскопки ведут, ближе к светофору, и приходится через чуть ли не полстречки объезжать. Затруднения в движении при съезде в сторону вокзала на Космонавтов, на Челюскинцев. Чуть побыстрее дело пошло в направлении Космонавтов. Затруднено пока еще движение при съезде с машиной в направлении Фурманова-Ткачей. Под Калиной на Старом Сибирском тракте в оба направления, если ехать со стороны Декабристов, даже чуточку полегче и побыстрее получается. На юго-западе плотность пока еще не спадает в направлении заправки по Московской перед Волгоградской, на Шаумяна перед Серафимой Дерябиной в правом ряду, выезд Широкой речки перед объездной, на кольце тоже со стороны Широкой речки есть плотный трафик, а так в целом нормально все, главное соблюдайте правила и двигайтесь аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: В общем, должны работать трезвые.
2: Утреннее шоу.
1: Ну, у нас таких нету, у нас все нормальные ребята.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:39 в Екатеринбурге.
4: Внимание!
3: Приглашаем вас принять участие в конкурсе. Сейчас будем задавать вопрос. Дадим даже три варианта ответа на него. Если ответите верно, получите приз. Кстати, набор инструментов от нашего спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
5: Ну, тут на самом деле выбрать надо всего лишь правильный вариант. Поэтому да? Звоните уже сейчас. 237-104. У вас есть возможность первым дозвониться и ответить правильно, чтобы все себе забрать. Алло.
3: Привет. Тише приемник.
5: Да.
3: Алло.
5: Кто на связи у нас?
6: Алло.
7: Здрасте.
5: Здрасте. Как зовут тебя?
7: Как
5: пропал.
6: Секунду, только раз.
5: Как зовут тебя?
6: Павел.
5: Павел, чудесно. За рулем, я так понимаю?
6: Ну, есть маленько.
5: Угу. Что, работает кондиционер у тебя? Все нормально?
6: Ну, да.
5: Вот, есть ли у тебя в машине система контроля усталости?
6: Нету.
7: В общем, вообще пашешь, как можешь.
5: Ты хотя бы режимы сна тогда сохраняй. Да. Вот, допустим, в Хавейл Джелион есть такая система контроля усталости водителя. Так вот, каким образом система определяет, устал ты или нет?
3: Она анализирует стиль вождения, отслеживает, как часто водитель зевает, или проверяет температуру рук на руле.
5: Угу.
3: Как ты думаешь?
7: Потеют ручки.
5: Потеют? Или не потеют?
3: Анализирует стиль вождения.
6: Ну, наверное, стиль вождения.
5: Да, конечно, так. Да. Действительно, начинаешь ли ты вилять, петлять,
7: тупица,
5: там, и так далее.
7: Да. Вот вся. Паш, мы тебя поздравляем, ты получаешь набор инструментов в подарок.
5: Павел,
7: молодец.
5: Кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
6: Катапульта.
2: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б.

0: То в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: В Монетке вкусно и выгодно. Чокопай Матча. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону. 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: утро. В Екатеринбурге 10 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Под Екатеринбургом построят завод по производству лифтов. В индустриальном парке «Екат-Южный» к 2028 году появится предприятие по проектированию, выпуску и обслуживанию лифтов. Проект вложит 827 миллионов рублей. По словам губернатора, уровень локализации производства составит примерно 70%, а часть комплектующих будут поставлять российские производители.
3: Это хорошо, у нас столько высоток строится.
2: Угу. Да, и постоянно нужно обновлять лифтовые, конечно, потому что многие уже там, по-моему, 15-20 лет у многих лифтов срок эксплуатации, а многие уже превысили. Да, и меняют не так быстро, как хотелось бы. А контент, созданный в нейросетях, начнут маркировать. Крупные сайты и платформы с аудиторией 500 тысяч пользователей в сутки обязали помечать весь контент, который создан ИИ искусственным интеллектом. Закон о регулировании нейросетей в России подписал сам президент. Кроме того, государство сможет обязать некоторые информационные системы использовать только отечественные ИИ-сервисы.
1: А что у нас есть? Какие отечественный нас, ИИ-сервис? Вот
2: Я пока не встречал.
1: Я тоже не встречал. Но по поводу того, что очень много фейков стало появляться, в том числе там рекламных и так далее, при помощи нейросетей сгенерированных, это действительно факт. Я недавно совсем напоролся на аккаунт одного нашего блогера, который там про внедорожничек все свой показывает. И вот там у него это куча всяких моментов, за которые я думал его натянут на штраф. Оказалось, что он это все генерит при помощи нейросетей. Так вот, выглядит очень правдоподобно, прям очень правдоподобно, но не помечается. Так ты, вы хотя бы помечайте, иначе вас же прижучат, правда?
2: Да, теперь всех обяжут делать это по закону. А KFC тем временем выпустил бургер с пончиками вместо булок. Проклятая новинка, это уже назвали, но купить ее, приобрести можно только в Испании и Португалии. А родилась она в коллабе с мультсериалом «Симпсоны». Между глазированными пончиками обычная курица, бекон, сыр, соус, все восторгаются новинкой.
1: Глазированные, это сладкие вот эти вот,
2: с посыпкой. Да, донатс, который называют.
1: Ну я, честно...
2: Это извращение уже, если честно.
1: Сладкое с курицей. Что-то как-то... Ну,
3: это если как людям... пряник с колбасой, ну...
1: Ну, если людям нравится, да пожалуйста.
2: Поколению, которое выросло на соленых огурцах с рыбой и сметаной, уже ничего не страшно.
1: Мне кажется, я столько хлеба все равно не осилю, я же курицу бы разжевать.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
7: Я и шарен, как котлета. Климат-контроль-катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Сегодня область горит прямо, вот прямо пылает от жары. Потому что плюс 34, плюс 36 в Североуральске и Вывделе. Ясная погода. В Каменске чуть-чуть попрохладнее, до плюс 33, но тоже ясно.
0: В Екатеринбурге переменная облачность и без осадков, еще и ветер южный. Температура воздуха днем +33-35.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Операция.
9: Реабилитация.
10: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
10: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
10: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: А напоследок я скажу.
8: Катапульта.
0: 10 часов и 57 минут. В Екатеринбурге мы заканчиваем катапульту.
1: В это время хотелось бы вот где-то в водоеме
0: Ну, уже да, оказаться, да.
1: Упасть, так сказать, в водичку.
2: Водяным, как в том мультике,
1: как
2: знаешь.
1: Как бегемот выныривать, ушами делать так.
3: Ну, или хотя бы с кондиционером быть в офисе.
1: Ну, да. Но тоже точно. Кондиционером не злоупотребляйте, а что в календаре?
3: Да, а сегодня день прогулки с домашним растением. Если вдруг увидите, человек идет со своим кактусом.
0: Я и мою алоэ.
3: Да.
0: Вот
3: я и мою алоэ, да.
0: Вспоминаю дяжку.
3: С пальмой или с какой-нибудь еще историей. В общем,
2: с фейхуа, ну.
3: Да. И также сегодня день работника МФЦ. Вдруг вам там сегодня надо какую-нибудь
0: поздравить.
2: С шоколадкой к нему приедите.
3: Поздравьте. Все.
2: Хорошие праздники.
0: А что там народный календарь-то мой любимый? И народный.
3: Мой любимый. Я... Ну, дозоры. Дозоры. Вот надо ходить за грибами.
0: Ага.
3: С этого дня?
0: Не-не-не.
2: Я представил Надьку с ножом, которая по Уралу Маши ходит, грибы собирает, страшно стало.
1: Слушай, грибы, кстати, вокруг жилых комплексов начали вырастать просто.
0: Но
1: как
0: их же
1: они
0: советуют не трогать.
1: Вообще не трогать, да, конечно, да. Там собачки ходят. Всем желаем здоровья, 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На радиопилот.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот о Автобан Запад Плюс. Автобан Импорт на Металлургов 67.
1: Реклама.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
5: Помогите! Тону!
6: Держись!
5: Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
11: Категория 18+.
12: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
13: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
14: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
4: Цена за комплектацию комфорт.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Мария». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Мария». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
6: Утро начинается с кофе. А в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения.

0: Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185-6+.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: 11.28 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор проверки – АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера ИН. Так, давайте смотреть, сколько нам баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Всего 2 балла. Ну, когда такое еще было? Дороги почти свободны. Видимо, из-за жары многие решили не передвигаться на машине. Возможно, кто-то дома остался, но так или иначе, есть немного затруднений. На Московской небольшая пробка от Объездной до Волгоградской, на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, и стоит еще у нас ЕКАТ от моста через железную дорогу до реки Пышма. Там потеряете около 15 минут. Это все самые крупные затруднения к данной минуте. Будьте, конечно же, аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радио «Пилот» ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67».
1: «Пилот ФМ».
2: Реклама.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан» на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

Старт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Цена нефти Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $90 за баррель. Это случилось на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В выходные Иран прекратил удары по военным объектам США в регионе в ответ на прекращение атак со стороны Штатов. В пятницу президент Трамп распорядился не проводить новые удары по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, отмечает газета Ру. СМИ пишут, что Трамп отказался от новых ударов из-за опасений по поводу сокращения запасов американских ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке. Об этом написала «Нью-Йорк Таймс». В Свердловской области паводок пошел на спад. Уровень воды снизился на реках Ирбит, Пышма, Тавда и Сосьва, сообщили в воскресенье в правительстве региона. В 30 населенных пунктах вода полностью отступила. Помощь жителям оказывают более 500 человек, 150 единиц техники. Между тем, высокие показатели воды демонстрируют реки Тура, Ница, Уфа и Чусовая, а также Каква и Камышловка. Санврачи напоминают жителям о необходимости проводить в домах после подтопления спецобработку, при уборке территории использовать резиновые сапоги, перчатки, тщательно мыть руки с мылом, пишет российская газета. В Свердловской области в жару введены ограничения на проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения. Ограничения, связанные с жарой, необходимы для сохранности дорожного покрытия. Запрет действует днем с 10 утра до 10 вечера при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, тяжелый грузовик может продавить покрытие. Сегодня днем в Екатеринбурге ожидается плюс 33-35, по области до плюс 38 градусов. К трассам федерального значения в нашем регионе относятся Пермский тракт М-12, М-5 Урал, Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В августе в Екатеринбурге на неделю перекроют участок улицы Гражданской. Это связано с модернизацией теплосетей. Проезда не будет возле дома 2 по Гражданской с 18 августа по 25, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Общественный транспорт по улице Гражданской не ходит, однако по ней идет большой поток машин в микрорайоны Заречная и Сортировка. Горожан просят с пониманием относиться к временным неудобствам. Британские ученые создали гель, восстанавливающий зубную эмаль. Работа исследователей Ноттингемского университета опубликована в журнале Nature Communications. Зубная эмаль очень твердая, но не способна к самовосстановлению. В ней нет живых клеток. Существующие зубные пасты и процедуры реминерализации не воспроизводят упорядоченную кристаллическую структуру. Однако новый подход принципиально иной. Особые белки самоорганизуются в матрицу на поверхности зуба. Она связывает ионы кальция, фосфата и слюны и направляет в точку нарушения эмали. Минерализация идет слой за слоем, повторяя кристаллографию натуральной ткани, отмечают ученые, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер Теннет. Березовский тракт 11А. Завтра обещает нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 32, плюс 34.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О!

0: 11, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня понедельник, 27 июля. За окном, скажу коротко, за окном сегодня жара, я бы даже сказал пекло, до плюс 36. Обещают днем, поэтому, ребята, с собой головные уборы. Воду не забываем, чтобы не получить солнечный удар. Будьте, конечно же, аккуратнее, внимательны. Охлаждайтесь, как можно больше времени под кондиционерами проводите. Надеемся, что они у вас есть и дома, и в офисе. А если нет, то радиопилот с удовольствием поделится с вами дневным драйвом, охлаждающим, освежающим здесь на 104 FM с 12 до 16. Будем отрываться под классную музыку. В этом часе Ваня Дмитриенко, Мадонна, Мартин Гаррикс, Моя Мишель, Дэвид Гетта, Coldplay и другие не менее любимые исполнители. Меня зовут Сергей Королев. Конечно же, вместе с вами буду наслаждаться этой музыкой. Поиграем, послушаем новости. Будет пара сюрпризов музыкальных в секретной фанатике. И буквально минут через 15 послушаем катапульту на бис. Лучшие моменты утреннего шоу. Делайте приемники громче, устраивайтесь поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ванамур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборствам от RCC. Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
0: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
0: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Маршрут перестроен в Сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сын

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру. Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etb.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: to die.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
5: Гайдулян. Андрей
4: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
6: BTS — это корейская группа.
4: Да-да-да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк тараканей в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети сети Гайдуляна, призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
5: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
4: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
5: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
4: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
5: Ну все, Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет, наконец-то Гайдулян в фаворе.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Маке твое греческое настроение.
1: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Бушидо 100 граммов 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Специалисты водоканала в Екатеринбурге очищают воду до нормативов, установленных санитарными правилами. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, после проливных дождей жители города жалуются на цвет воды из-под крана, она желтоватого оттенка, местами на ее запах. По данным Роспотребнадзора, опасности для здоровья горожан нет. Что касается прозрачности, то в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристалла, прозрачности придется ограничивать подачу воды, отмечают журналисты телеграм-канала «Близкого к мэрии», пишет сегодня «Новый день». После сообщения об отравлении детей в санатории Обуховске следователи Нижнесергинского района завели уголовное дело. Об этом сообщает Тверской области. Дело завели по статье «Нарушение санэпидемправил». Следственные органы осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Сотрудники ведомства уточняют точное количество пострадавших детей, а также изучают необходимую документацию. Ранее управление Роспотребнадзора региона сообщило о 7 детях, заболевших энтеровирусом в филиале санатория в Нижних Сергах, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге на вахтовика одного из горнодобывающих предприятий завели сразу 2 уголовных дела после дебоша в самолете. Хулиганство и вандализм. Мужчина был пьян, курил прямо в салоне на рейсе из Таиланда 7 мая. Также он повредил табличку с надписью «Выход» в самолете, сообщили в пресс-службе Уральского МВД на транспорте. Авиакомпания оценила ущерб на сумму 20 тысяч рублей. Кроме статей, на дебошира составили 3 административных протокола. После их рассмотрения арестовали на 10 суток. Сейчас по факту инцидента продолжается расследование. Также решается вопрос об избрании меры пресечения, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана возглавил кинопрокат в странах СНГ в минувшие выходные. Таковы данные портала «Кинобизнес». С пятницы по воскресенье, с 23 по 26 июля, кассовые сборы ленты составили 167 миллионов рублей. Вторую строчку рейтинга заняла комедия «На деревню дедушки 2». Она заработала за выходные больше 76 миллионов. Совокупные сборы фильма – 229 миллионов рублей. Замыкая тройку лидеров, биографический фильм «Майкл». Кассовые сборы за прошедший уикенд составили почти 61 миллион рублей. Лента идет в прокате уже 14-ю неделю. Общие сборы достигли отметки 2,5 миллиарда рублей, пишет газета.ру. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в мировом рейтинге ATP с 8 места на 7. Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала на официальном сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде после Уимблдона 2026, пишет сегодня газета.ру. Медведев неудачно выступил на турнире и после неудачи прекратил работу со своим тренером. Медведев – победитель открытого чемпионата США 2021 года, финалист 6 турниров «Большого шлема». В его активе 23 титула ATP в одиночном разряде, отмечает газета.ру. Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 19, плюс 21. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 31, плюс 33.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте fdfisb-clinic.ru.
10: Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радиопилот.
10: Спонсор дневного драйва на радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

0: Гремишка Клигушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 31 июля этого года.
7: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
8: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года.

0: рекламу.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 100.4 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Власти Ярославской области сообщили о массированной атаке ВСУ. Регион находится в 700 километрах от границы с Украиной. Однако над ним было сбито 40 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Один человек получил осколочное ранение. В нескольких домах выбило стекла, есть повреждения личных автомобилей. Всем пострадавшим обещают компенсации, пишет РБК. Между тем, персонал логистического комплекса компании Wildberries в Удмуртии сегодня эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников в городе Сарапуле. Часть населенных пунктов Крыма из-за новых атак ВСУ снова осталась без света. Сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге полуострова, пишет газета.ру. На Среднем Урале продолжается борьба с дождевым паводком. За сутки от воды в регионе полностью освободились 2 жилых дома и 206 приусадебных участков в 12 населенных пунктах. За сутки просушены 19 домов, рапортуют в пресс-службе МЧС области. Всего к работам по ликвидации последствий паводка привлечены более 300 человек, 120 единиц спецтехники. Отрезанными от большой земли остаются 22 населенных пункта области. Сегодня на территории региона затопление не ожидается, пишет «Комсомольская правда». Между тем, на этой неделе на Среднем Урале начнутся новые дожди. Свердловский гидромет обещает кратковременный дождь уже завтра. По данным Росгидромета, новые ежедневные осадки начнутся со среды. Далее, до воскресенья включительно, ожидаются небольшие дожди. Температура будет постепенно падать. Сегодня пик жары, плюс 33-35 днем в Екатеринбурге, по области и до плюс 38 градусов. По данным Росгидромета, до четверга в Екатеринбурге ожидаются 30-градусные отметки, чуть выше или чуть ниже. В пятницу уже плюс 27 градусов. В днем, в субботу и воскресенье до плюс 25, обещает Росгидромет. Плановый ремонт Новосвердловской ТЭЦ в Екатеринбурге завершается сегодня, 27 июля. Это именно плановый ремонт. Остановка теплоэлектростанции не связана с паводком, сообщили на станции. Информация некоторых СМИ о том, что ТЭЦ стоит якобы из-за плохого качества поступающей воды, не соответствует действительности, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе Свердловского филиала компании ПАО «Т-Плюс». Новосвердловская ТЭЦ не берет воду из открытого водоема, нагревает холодную воду, которую поставляет МУП «Водоканал», уточнили в пресс-службе ТЭЦ. Она была остановлена 17 июля для ремонта оборудования в рамках подготовки к зимнему сезону. Супруги-актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем снялись вместе в триллере «Бункер» Флориана Зеллера. Мировая премьера ленты состоится на фестивале в Венеции в сентябре. В широкий прокат картина выйдет в конце этого года. По сюжету Бардем играет архитектора, который берется за строительство бункера для технологического миллиардера. Пенелопа Крус играет жену главного героя. Напомню, актеры женаты с 2010 года, у них 2 детей. Они уже не раз снимались вместе, а их роман начался на съемках картины Вуди Аллена в 2008 году «Вики Кристина Барселона». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 32, плюс 34.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
4: Быстро.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
5: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
4: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно на сегодня «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радио Пилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

Начало третьего в уральской столице. За окном по-прежнему жарко. По-прежнему сегодня понедельник, 27 июля. Обещает еще 2 дня жары. А потом вроде бы как дождик. Ну, кому какая погода нравится. Главное, берегите себя. Головные уборы, вода, все это вот не забываем. А у нас на радио «Пилот» не забываем продолжается дневной драйв. На 104 FM наслаждаемся классной музыкой. В этом часе у нас в гостях Black Eyed Peas, Бритни Спирс, Мадонна, Кайли Миноук, Леди Гага и еще пара музыкальных сюрпризов. Кроме того, напоминая про наш фотоконкурс, проходит он на сайте pilotfm.ru, специальный конкурсный раздел «Лицо дня». Туда засылайте ваши фотографии летние, с отдыха, с работы, с сада, с дачи, с огорода. Все приветствуется. Юмор и креатив мы ценим особо, и уже в конце этого месяца, в конце недели, наша редколлегия «Радиопилот» выберет либо самого смешного, либо самого креативного и наградит подарочками от «Радиопилот». Еще раз, сайт pilotfm.ru, «Лицо дня», конкурсный раздел. Туда welcome, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф. Я как-то

0: Фрески, твое греческое настроение.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры. Нилетто, Тимати и Ван Амур. Ведущие СТ и Ассоль. День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании. 12+.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
6: Высокие потолки до 3 метров.
7: Система очистки воздуха и воды.
6: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
8: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию «Комфорт».
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тикивалла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тикивалла». Ваш дом достоин совершенства.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООСЗ «Астропарк».
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amod X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В Автобан Импорт на Селькоровской. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Селькоровская, 23.
3: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
4: Категория 18+.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. В ближайшие три дня в Свердловской области возрастет риск природных пожаров, предупреждают в МЧС. С 28 по 30 июля прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на ближайшее строение, отметили в МЧС. Спасатели просят уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности, призывают не использовать открытый огонь, не разводить костров. Также не стоит сжигать мусор, проводить в лесах и на других территориях какие-либо пожароопасные работы. В случае возникновения возгорания необходимо срочно звонить по номерам 101 или 112, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области вновь запретили проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения днем с 10 утра до 10 вечера. Запрет вводят при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, и тяжелый грузовик может продавить покрытие. Запрет на движение фур по федеральным трассам днем вводили также в минувшую пятницу, субботу и воскресенье. К трассам федерального значения в регионе относятся Пермский тракт М-12, М-5 Урал, Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В России распространяются услуги так называемых черных менторов. Они подделывают опыт работы начинающим специалистам. Такие услуги опасны, пишет газета «Известия». Как поясняет карьерный консультант Алиса Курц, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Черные менторы придумывают им легенду о том, где человек работал, какими проектами занимался, тренируют по техническим вопросам. Специалист отмечает, что фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но когда обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендации и профессиональной репутации. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. В рамках консультации они расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в регионах. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петербургская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 19, плюс 21. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 31, плюс 33.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радиопилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Компания «Гребец».

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Сын-сын-то!

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Утро начинается с кофе, а в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер», ОВРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6+.
3: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дач Дак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян.
3: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
5: BTS это корейская группа.
3: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк таракани в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна. Призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
6: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
3: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
3: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
6: Ну все, Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет, наконец-то, Гайдулян в фаворе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидки действуют до 31 июля этого года.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на Радио Пилот подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В ближайшие три дня в Свердловской области возрастет риск природных пожаров, предупреждают в МЧС. С 28 по 30 июля прогнозируются высокие классы пожарной опасности. Значительно повышается риск возникновения природных пожаров и их перехода на ближайшее строение, отметили в МЧС. Спасатели просят уральцев особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности, призывают не использовать открытый огонь, не разводить костров. Также не стоит сжигать мусор, проводить в лесах и на других территориях какие-либо пожароопасные работы. В случае возникновения возгорания необходимо срочно звонить по номерам 101 или 112, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области вновь запретили проезд тяжелых грузовиков по трассам федерального значения днем с 10 утра до 10 вечера. Запрет вводят при температуре воздуха плюс 32 градуса и выше. В такую жару верхний слой асфальта размягчается, и тяжелый грузовик может продавить покрытие. Запрет на движение фур по федеральным трассам днем вводили также в минувшую пятницу, субботу и воскресенье. К трассам федерального значения в регионе относятся Пермский тракт М-12, М-5 Урал, Челябинский тракт, дорога Екатеринбург-Курган и Тюменский тракт. В России распространяются услуги так называемых черных менторов. Они подделывают опыт работы начинающим специалистам. Такие услуги опасны, пишет газета «Известия». Как поясняет карьерный консультант Алиса Курц, из-за строгих требований работодателей новички начали чаще включать в свои резюме фиктивные данные о стаже. Черные менторы придумывают им легенду о том, где человек работал, какими проектами занимался, тренируют по техническим вопросам. Специалист отмечает, что фиктивные данные могут помочь пройти первичный отбор, но когда обман обнаружат после приема на работу, сотрудник может лишиться должности, рекомендации и профессиональной репутации. Роспотребнадзор сегодня открыл всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. Отвечать на вопросы специалисты будут до 7 августа. В рамках консультации они расскажут об основных симптомах инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод, о правилах личной гигиены, а также рекомендациях по питьевому режиму. Номера телефонов для консультации опубликованы на официальных сайтах Роспотребнадзора в регионах. Глава Минпромторга России Антон Алиханов носит необычные часы. Они показывают время в обратном порядке. Аксессуар создан российской фабрикой «Ракета», пишет «Лента.ру». По словам Алиханова, эти часы модели «Русский код» бренда «Императорская петерговская фабрика» помогают тренировать голову. Можно и так представить себе время и в обратную сторону, цитирует министра «Лента.ру». Официальный доллар 78.03, евро 88.89.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем без существенных осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 20, плюс 22. Днем плюс 32, плюс 34.
1: Пилот FM.
4: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О!

0: 11, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Силькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Привет тем, кто спасается от жары на волне 104,1. В Екатеринбурге 16:04, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона слегка разморенный от солнца Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Если вы хотите увидеть лица людей, которые находятся в помещении с кондиционером, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Ну, я думаю, мы там не удивим людей. Вот, да, у нас там как жарко, это адище, это невозможно,
0: ну,
3: это что-то.
0: Говорил, у вас холодную отключили дома.
3: Да, у нас дома отключили холодную воду.
0: Пошел прогрев,
2: а у меня горячую.
3: Чтобы окончательно сжариться. Но когда я уходила уже сюда на эфир, там уже что-то начало
2: фыркать в кране. Я на самом деле, я подумал, что мы с тобой же можем скайпить.
3: Мы можем, да.
2: Вечером разбежимся где-то посередине, я тебе холодные подгоню, ты мне горячие.
3: Это как из
2: порешаем.
3: Одного крана светлое, из другого темное, понимаешь? Я, кстати,
2: почему все дороги ведут к бухлу, Лина? Объясни мне, пожалуйста.
3: Я думаю, что в такую погоду хуже всего еще быть обгоревшим и с похмелья. Просто были выходные, когда видела, многие покраснели, как
0: сейчас
3: поросят.
0: Сейчас выбирает грамотно лавочки в тени.
3: Да.
2: Я заметил, красиво Лина съехала. Я видела другие. Это они.
3: Это они. Я, кстати, тоже немножко урвала себе загара, но...
0: Ну,
3: не обгорело. Не обгорело.
2: Меня так вот вчера, в частности, я был максимально выбешен этой погодой, потому что мне 3 комплекта одежды на 3 разных выхода пришлось поменять. Потому что...
3: Да
2: по делам ходил, да, если вообще-то. И ты, если в эту погоду куда-то вышел дольше, чем на 10 минут, все, второй раз ты теперь эту футболочку не наденешь.
0: Я свой лайфхак же использую всегда. Берешь холодную воду, если не отключили. Если нет, охлаждаешь обычную воду до состояния, в котором можно уже, собственно, туда...
3: И ходишь в мокрых майках.
0: Ну, опускаешь там немного, пополощешь, выжмешь, она влажная, не мокрая. Неприятный момент на диване, ну, выходишь, и замечательно.
3: А ты только вверх или низ?
0: Нет,
3: тоже?
0: Нет, низ так... не трогаю.
2: Низ сам. Там автономная система, в случае чего, на мокрине.
0: У него там есть определенного рода тепловые контуры. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока 3 балла, придется постоять немножко на Московской, от Объездной до Волгоградской. Восточная встает в пробочку от Куйбышева до Декабристов. Затор на Объездной от Громова до Амундсена. Подстаивает ЕКАТ от ЖД моста до улицы Высоцкого. И придется чуть задержаться на Вильгельма Дегенина от Академика Ванцовского до улицы Краснолесья.
2: А если вы знаете о заторах что-то еще, сообщайте об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получит подарок от радиопилота. Еще один приз мы скоро отдадим в конкурсе «Что это за слово?».
4: Продолжайте движение.
5: Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
2: Два дня. Два состава хедлайнеров. Один фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиа-тренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар», зрелищный дрифт, турниры по единоборствам «Мотар Сюси», городок приключений для детей, спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+. Мечта.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Урал-Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Hello.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 20 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Андрей. Он работает старшим смены в крупном продуктовом магазине. Доброго дня.
0: Привет.
3: Доброго-доброго. Ты там около кондиционеров, около холодильников. Как спасаешься?
0: Ты вообще с нами?
3: Да, интересно.
0: Андрей!
2: Да.
0: Тебя разжаловали из старшего смены в младшего, судя по тому, как ты спалился. Да?
3: Ну, что ж.
2: Ну, мы не можем,
0: принимаем следующий звонок. Вдруг повезет, и кто-то из другой смены.
3: Кто не расплавился?
0: 237-104. Нужно находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе может вот так
2: вот произойти. Звоните нам, наши липкие.
0: Алло, алло.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя? А, не слышно.
2: Алло.
0: Еще раз, можно?
4: Это Андрей Андреевич.
0: О, все, удалось таки, хорошо. Скажи, да. Андрей, за это время успел получить повышение? Пока ждал нас.
4: Все хорошо, я спрятался.
0: Ну, замечательно.
3: Спрятался, говорит?
0: Да, видимо, от того, чтобы ее не спалили. Скажи нам, а как давно ты прячешься?
4: Я вот жду, чтобы сыграть с вами. Работать,
0: понятно.
3: Хватит болтать.
0: Ладно.
3: Человек прячется.
0: Ну, может, он прячется под кондиционером, вот там хорошо. Кто знает. Андрей, у нас для тебя одно словечко есть и три варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово у тебя сегодня сутинай. Сутинай, что это такое?
3: Это река в Казахстане, это дымный монстр из сериала «Аладдин» или это владелец публичного дома в Румынии?
0: Сутинай.
4: А можно еще варианты?
3: Смотри, это...
2: Еще придумать парочку.
3: Это река в Казахстане. Это дымный монстр из мультсериала «Аладдин» или это владелец публичного дома в Румынии?
2: Бордели.
3: Бордели в Румынии.
0: Искупаться в Сутинае.
3: Да.
0: Поймать Сутинае.
2: Или искупаться в Сутинае.
0: Итак, что думаешь? Ну, как задумался-то, серьезно.
3: Сейчас бы ты, конечно, искупался, наверное.
4: Да, мозги плавятся.
0: Может, может быть, Аладдин. Но ты имеешь в виду дымного монстра из этого мультсериала. Сам Аладдин.
3: Галлюцинации. Ну, давай,
0: окончательный ответ
3: будет.
0: Какой?
3: Андрей, давай.
0: Пускай будет.
3: Это так и есть.
0: Действительно. Да, так назывался дымный монстр.
2: Я такого не помню абсолютно. Я думаю, дымный монстр из Аладдина. Типа, это если кальян не чистишь, злой дух там заводится.
0: Он там типа пороха в горшочке был, куда в огонь засыплет, дым появляется, и он начинает воровать.
3: Андрей, в общем, ты не зря прятался. Поздравляю
0: да.
3: тебя.
0: Теперь будешь прятаться уже, когда подарок забирать начнешь. Оставайся на связи, за эфиром будем с тобой определяться и прятаться, что же будешь забирать из нашей копилки. А сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
10: Реклама.
11: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
12: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
13: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки порядка.

0: Маяке твое греческое настроение.
1: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте» 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра: Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке, 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского», город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан» – импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе пока еще 3 балла. Подстаивает Шевская от краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад. Заторы на ИКАДе от садов до реки Решетка и от моста через железную дорогу до улицы Высоцкого. Придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена и плотновато на Ленина от Гагарина до Московской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 60.

0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16 часов и 32 минуты. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: Сегодня немножечко тряхнем стариной, у кого есть. Вышла игруха под названием «Tormentum 2». И это так называемый point-and-click квест. То есть старые квесты, все помнят, а-ля «Обезьяний остров» и прочая вот эта фигня, где вы особо-то ничего не делаете, просто на картинке, на экране ищите предметы, сочетаете их между друг другом и так далее.
0: Ну, старых-то приходилось еще текстовые команды писать. Это ужасно.
1: Ну да, но это совсем
2: для меня старый квест — это игра 12 записок. Нет?
1: Понятно. Как бы то ни было, здесь на самом деле прикольная очень и сюжетная история, и стилистически все выполнено круто. Вообще вы будете играть за мужика, который создает симуляцию, в которой существуют люди, способные мыслить на уровне людей, но вот какие-то немножко зловещие, долинные, искаженные и прочая фигня. И постепенно вся эта фигня начинает сначала снится ему, кроме всего прочего, и потом из снов перетекать в реальность. И ваша задача, естественно, понять,
0: подобрать
1: что...
0: нужные таблетки.
1: Да, что происходит в этом цифровом мире, насколько все эти сущности реальны и так далее, и что вообще происходит с главным персонажем. Сходит он с ума или он построил, типа вот создал что-то гораздо больше, чем он сам, и теперь он не может это контролировать. Прикольно именно стилистика, дофига вручную отрисованных задников, они супер красивые, потому что если ты делаешь что-то с намеком на хоррор, обращайся к Гигеру. Это давно выученный урок, мне кажется. И поэтому, да, сильно многие иллюстрации вдохновлены и Гигером, и еще одним художником с крайне странным именем, который засветился. Его зовут Здислав Бексинский.
0: Да,
1: и он игру Скорн тоже вот была крайне стилевая, вдохновленная его картинами. Он очень сюрреалистичный, мрачный, какие-то рисует лично вещи.
0: Органические странные штуки.
1: Да, вот это вот, где полуорганика, полу что-то там. И тоже видно не его руку, скажем так, а заимствование его стиля в задниках. Поэтому некоторые прямо просто картинки хочется смотреть. Ну, это нет, это не воровство, это вдохновление. Тем не менее, на некоторые, говорю, можно просто задники сидеть, смотреть, разглядывать, даже еще до того, пофиг на эти квесты, решение загадок, офигеть, как красиво и детально нарисовано.
0: А передники как-то и слов нет.
1: А передники? Передники от Гигера, задники от Бексинского. Как бы то ни было, старые добрые, если квесты любите, ностальгируете, то тогда вот, пожалуйста, представитель новой эпохи, скажем так, невероятно красивая игра, звуковое оформление топ, сюжет топ, визуал топ. Поэтому заходите на игровые площадки, качайте Tormentum 2, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
5: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-etv.ru.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
10: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
11: Категория 18+.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 44 минуты. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Лины Новоч.
1: И рубрика «Типичный Кыштым». Пришла информация. Очень обеспокоены люди. Оранжевое НЛО видели жители Кыштыма вот над тем самым озером Алешеньки. Озеро Анбаш. Минут 10 висело ярко-оранжевое нечто.
0: Так.
1: И потом улетела.
0: И звала Алешу.
2: Ты тут? Мы тебя за конфетками посылали, ты нашел?
1: Нет, на самом деле, если серьезно, именно это озеро там вот связывают, там и нашли Алешеньку рядом. И, кстати, вообще в начале лета видела я анонс. Что, мол,
2: прилетает Лешенька, смотрите в кинотеатрах.
0: Большой оранжевый шар возле озера Анбаш.
1: Первый полевой слет друзей Алешеньки. Вот я не знаю, вот как раз вот когда они ли это проводили, это или что-то еще. Зарегистрировалось 50 человек на этот фестиваль.
0: И один шар.
1: На этот
2: и оранжевый шар, да.
1: Сколько Алешенек не сообщается. В общем, в программе слета обещали ночные наблюдения за небом,
0: пожалуйста,
1: изучение берегов, астрономические лекции.
0: Их путанье. Этих берегов. Вот,
2: слушайте, ну давайте тогда так. Если там что-то прилетало,
1: да,
2: и если это еще я один вот Алешенька, верю, и кто-то его там, да, найдет, наверное, реально, давайте начнем кормежку не с конфеток. Дайте ему салатик или что-нибудь такое. Кто знает, если бы...
0: Сейчас окрошка лучше зайдет.
2: Кто знает, может быть, если тогда из-за той старушки у него не выработался диабет, он бы нам сейчас интервью давал. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
0: Представился эту передачу. Мой оранжевый шар.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности были названы выполнение поручений президента и достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в конце августа. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников, который снимался в «Игре престолов» и фильме Кристофера Нолана «Довод», стилист и телеведущий Александр Рогов и писатель Максим Ильихов. Фестиваль объединит 5 направлений – кино, моду, анимацию, арт и IT. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы. Участниками станут представители 10 стран, в том числе Кореи, Непала, Арабских Эмиратов, Турции. Фестиваль состоится с 25 по 28 августа. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте фонда. Свердловские атлеты завоевали 3 медали на чемпионате России по легкой атлетике, который прошел в Екатеринбурге в конце прошлой недели. На турнире было разыграно 46 комплектов наград. Как сообщил министр спорта области Леонид Рапопорт, уральские спортсмены взяли 2 золотые и 1 бронзовую медали. Победу в прыжках в длину среди женщин одержала Милана Садовская, показавшая результат 6,46 метра. Еще одно золото у бегуна Максима Якушева, который финишировал первым в беге на 3000 метров с препятствиями. И на этой же дистанции среди женщин бронзу взяла Анна Тропина. Личные данные голливудских звезд слили в сеть. Об этом изданию The Sun сообщил эксперт по кибербезопасности Джереми Фаулер. По его словам, в открытом доступе оказались номера телефонов и адреса электронной почты Анджелины Джоли, Шерон Стоун, Роберта Де Ниро, Джорджа Лукаса, Мартина Скорсезе и других знаменитостей. Личные данные артистов были обнаружены среди записей, относящихся к ежегодному кинофестивалю «Трибека» в Нью-Йорке. Организаторы фестиваля, основанного Робертом Де Ниро в 2002 году, ведут расследование, пишет газета.ру. Доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. При сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Узнайте правду, цветоводы, на радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, 28 июля в столице Урала ожидается переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20, плюс 22. Во вторник днем от 31 до 33 градусов тепла.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
10: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
9: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас. Привет всем зарулившим на 100,4 в Екатеринбурге, 17:03, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: И если вы хотите к нам заглянуть, никто не посмеет вас остановить. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А финансовая неверность может разрушить брак сильнее, чем плохой характер.
0: Финансовая неверность.
3: Да.
0: Держишь деньги в другом кармане?
3: Да, и скрываешь это еще. Исследование показывает, что вскрытие важной информации о деньгах, такой как, например, тайные премии, долги, кстати, тоже, плохая кредитная история, наносит больший ущерб отношениям, чем какие-то личностные недостатки.
0: А они наносят этот ущерб, когда берут второй кредит?
3: В принципе, вот для спасения брака иногда достаточно совместного доступа к банковскому приложению, говорят. Не, ну честно, это действительно, если бы был какой-то вот обман со стороны мужа, что он там взял какой-то кредит или долг, а мне об этом не сказал, а потом это прилетело.
0: А
3: я могу тайные премии скрывать.
2: Смотрите, ситуация двоякая как раз-таки, потому что там, то, что взял кредит, что-то еще, это вообще отдельный разговор.
3: Если
2: какие-то заработал деньги и немножко себе приныкал, там надо смотреть по обстоятельствам. У меня
3: потом
2: есть...
3: на меня же потратить.
2: У меня есть просто знакомый, который развелся с женой что-то лет, по-моему, 6 назад, вот на тему тоже финансовой всей этой фигни. Он полностью обеспечивал семью. У них была вот эта общая карточка.
3: Так.
2: А потом он одну себе завел, на которую он думал, я по чуть-чуть буду откладывать, тачку себе возьму. Она нашла сразу истерика. А он, ей постоянно что-то на какую-то хотелку, держи, пожалуйста. А себе он стоял, просто облизывался на всю фигню вот эту. Вот и домой уходил. Потому что он такой, я себе эти 10 косариков на машинку отложу.
0: Он будет с другой бабой.
3: Бы потом машину свою скрывал. Сейчас нет таких гаражей. Пошел в гараж.
2: Понятно, что он бы машину не скрывал в итоге. Он бы просто такой, вот так вот.
3: А какие деньги бы ты купил, знаешь?
2: Я не знаю, как он из этого выходить в итоге собирался. Но с того по факту, что нет, просто вот это вот финансовой неверностью иногда называют, когда мужик себе хоть что-то позволил.
3: Он счастлив, этот парень, сейчас? Он нашелся?
2: Он не нашел, он счастлив.
0: Он на тачке?
2: Он на тачке, да. Так он с тех пор уже еще раз поменял, потому что что-то хватает.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. В городе сейчас 3 балла. Губахинская вместе с проезжей не радует от Мурзинской до Норильской, плюс по проезжей пробка от Искрацев до Норильской. Сложности на Турбинной, от улицы Учителей до проспекта Космонавтов. Начинается пробочка на Московской от Объездной до Волгоградской, и придется задержаться на Шевской от Тепличной до Космонавтов и от Краснофлотцев до улицы Фронтовых бригад.
2: Если вы располагаете информацией о заторах, которая в нашу сводку не попала, сообщайте о них на наш автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный по итогам недели получает подарок от радиопилота. Еще один приз вручать будем скоро в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
9: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
10: Категория 18+.
11: Турбо-картинг!
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Когда город празднует, когда ревут моторы, когда спорт становится шоу, когда тысячи людей объединяет одна энергия. Фестиваль «Энергия РМК» от русской медной компании. 1 и 2 августа. Спортивный квартал «Архангел Михаил». Выставка техники «Дакар». Баскетбол и мини-футбол. Зрелищные турниры от RCC по кикбоксингу и боксу. Соревнования от РМК «Экстрим». Турниры по падлу. Хедлайнеры «Нилетто», «Тимати» и «Ван Амур». Ведущие «СТ» и «Ассоль». День города Екатеринбурга. Празднуем вместе. Вход свободный. При поддержке русской медной компании.
10: 12+.
11: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
12: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
13: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
12: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «ВК-эксперт». Только с 31 июля по 2 августа. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» на Горького 4А. Привет всем, кто не знает, чем себя сегодня занять. Столица Урала, 17 часов и 13 минут. А с вами навигаторы. Пришло время, так сказать, подвести итоги и выбрать в рубрике «Афиша».
1: Да, сегодня вы еще успеваете на спектакль «Изображая жертву» в Центре современной драматургии. Это лофт-пространство «Рыбзавод». И 18+, между прочим, там про парня, который по своей профессии изображает жертв в преступлении. То его топят, то стреляют
0: в него. Манекен потеряли, теперь приходится сдуваться.
1: Но ему это нравится, кто-то должен выполнять эту работу.
2: Особенно, когда ситуации, где он такой: «Мне кажется, вы сильнее жертву душили, давайте».
1: В общем, это его работа, ему за это платят денежку, ему все нравится. У него еще есть там девушка со странностями. Ну, как бы это уже не странность, а он обычный, да. Так что приходите. Приходите сегодня на этот спектакль в 7:30 начало, стоят билеты от 1200 рублей.
0: Так.
1: Но можно и без жертв, можно очень приятно, красиво посидеть. Театр «Турдус» приглашает всех сегодня на иммерсивный спектакль. Он называется «Гости», когда вы собираетесь в ресторане, начинаете что-то там кушать, заказывать, и происходят некие действия. Вы как бы становитесь участниками этого спектакля, прямо за ужином.
0: Скажем так, счет на вас раскидают.
1: Это интересный поворот.
2: Я считаю, что если это какое-то застолье, если какое-то застолье и это иммерсивный спектакль, я же могу быть типом, который где-то в углу сидел, молчал, накидался и начал буянить. Я человек неплохой, я роль играю.
1: Да, кстати,
0: это есть конференсье.
1: В летнем кинотеатре парка Маяковского сегодня вот сейчас уже показывают мультфильм «Король Лев». Я думаю, представление не нуждается. А в 7 часов вечера начнется просмотр фильма «Втроем». Это наш местный фильм, фильм Свердловской киностудии. Но не про Екатеринбург и не про Свердловскую даже область, а про Пермскую. Там чиновница, она в кризисе находится, молодая девчонка. И колесит по Пермь. Уже, да, ну и скучно ей, короче, отправили ее в командировку, доставить баяны куда-то там, какие-то музыкальные школы.
2: Женщина, подожди, чиновницу.
1: Да.
2: Чиновницу отправили доставлять баяны, они же этим занимаются у нас.
1: Но она работает в культуре, как бы, в Министерстве культуры Пермского края. И вот ее отправляют в какую-то библиотеку оптимизировать, какие-то баяны доставлять. И ей тоскливо, мы ее понимаем. И вот она напилась. И однажды утром проснулась.
0: Сыграть баяне.
1: Да, она просыпается в дороге, в машине, за рулем какой-то парень незнакомый. Оказывается, она наняла его в качестве водителя, и они начинают путешествовать по осеннему Пермскому краю. Посмотрите, я думаю, что это красиво. Кстати, фильм называется «Втроем», но на самом деле они катаются вдвоем.
0: Третий — это баян.
2: А третий в багажнике.
1: А третий — это фикус по имени Боря. И в 20:30 можно уже, будет прохлада, когда спадет,
0: да,
1: уже
0: по-настоящему.
1: Будет 25 градусов, и можно посмотреть фильм «Крысиные бега». 16+. Это
0: помню,
1: очень
0: комедия
1: старый,
0: известная.
1: Да, прикольный фильм.
3: Информация на правах рекламы.
4: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». Тысячи подарков ручной работы для ваших близких. Фермерские продукты к праздничному столу. Творческие мастер-классы для детей и взрослых ежедневно. С 31 июля по 2 августа этого года. Фестиваль мастеров «Иван да Марья». На Горького 4А. Плотинка. Приходите. 0+.

0: нюцев там не будет, к сожалению. Страничку завели, чтобы обратить внимание к проблеме изучения грызунов, которая никак не финансируется.
1: Вот, да, а ученые... Все миллиардеры ждут, да, кому бы деньги заслать. Да. Какое животное выбрать на этом сайте?
0: Ученые больше 60 лет наблюдают за этими сурками. Но из-за сокращения госфинансирования проект оказался под угрозой. Сказали, сами расхлебывайте, ищите деньги. Поэтому они завели страничку.
1: Животные-то уже привыкли к тому, что за ними наблюдают. И не могут без постороннего взгляда.
0: Они работают уже на камеру, играют, роют норы, ухаживают за детенышами, занимаются тоже своими какими-то делами, в том числе любовными.
2: Чаще всего мне задают три вопроса. Сколько мне лет? Почему у меня волосы на груди окрашены? И сколько я закидываю на OnlyFans суркам? Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
7: Вы ему очень понравились.
6: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
7: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
6: Рэй, подкати-ка поближе.
8: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
6: Это Geely в Осмото. Крутое что-то.
8: Белимбаевская 8П. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт. Мечта.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: спонсор конкурса число Пи ООО УК «Баден Групп». Привет всем четырех более и менее колесным. В столице Урала 17 часов и 30 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: Чтобы участие принять, 237-104 набрать надо тебе.
0: Хорошо, хорошо. Еще в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, извините, что не в рифму, но важные условия, иначе наш диалог может неожиданно прерваться, а то и не состояться вовсе. Это будет печально для вас и для нас.
2: Да, ну и если вдруг вы хотите поболтать, давайте поболтаем. Это на самом деле условия диалога. Мы же не хотим быть как диалоги о рыбалке лжецами, которые вели монологи и не признавались.
0: Алло, алло.
3: Алло, алло.
0: Как зовут тебя?
3: Сергей.
0: Сергей, пожалуйста, убавь радиоприемничек. Ты сейчас, похоже, по громкой связи или через гарнитуры, наверное, общаешься.
3: Нет, нет, нет.
0: Ну, молодец.
4: Расскажи, где ты находишься, как переживаешь жару вообще?
3: С трудом. В машине, в пробочках стою.
0: А есть ли в этой машине кондиционер, скажи?
3: Нет.
4: Да, это, конечно, печалька.
0: Приезжай к нам, чуть-чуть
2: не, на самом деле нормально. Можно катать и на соседнем сидении куру-гриль готовить или вот что-нибудь такое.
0: Скажи нам, Сергей, в курсе ли ты нашего конкурса или стоит немножко о нем рассказать?
3: Лучше рассказать.
0: Итак, у нас для тебя... А ты всегда так с небольшим неожиданным вопросом всегда заканчиваешь фразу? Лучше рассказать.
2: Это был джингл. Лучше рассказать.
0: Так, Сергей, у нас число одно для тебя имеется и три варианта того, что это число может означать. Но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой же именно вариант верный, тогда подарок будем вместе с тобой выбирать. Итак, число у тебя сегодня 170 тысяч.
4: Ого. Ого. Это столько лет назад люди начали носить одежду. Это объем памяти человеческого мозга в гигабайтах. Или это количество генов в банане?
0: Да, вот что из этого действительно 170 тысяч?
4: Да, мы понимаем, мозг у тебя расплавился в машине без кондиционера.
3: Ну, будем надеяться, это объем мозга.
0: Объем мозга. Хватит, как думаешь? 170 тысяч гигабайт. Должно хватить.
2: Да это как, да то же самое, что с компом.
0: А я вот всегда не понимаю, где ключи положу. Место занято.
2: Да, это как с компом. 170 тысяч гигов, думаешь, на всю жизнь хватит. Две игры поставил, все, пока.
0: Уже началось это хрустить там. Итак, ты считаешь, что это все-таки объем памяти человеческого мозга в гигабайтах, так?
3: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, наш объем мозга значительно больше. 2,5 миллиона гигабайт, если верить ученым. Они там все посчитали. Ну, не то чтобы у всех средний объем человеческого мозга. Обалдеть. Конечно, у каждого не посчитаем. Это опасно,
2: а еще
0: для него.
2: Надо смотреть, какой тип диска. Если HDD будет все равно тупить, это старая модель.
4: Не, ну, говорят же, что мы только 4% используем.
2: Это, кстати, ложь. Ну, это ложь. Один из самых старых развенчанных мифов про мозг. Если
4: а что.
0: Это про инфляцию. Так говорят. 237-104, там всегда мало процентов по рассказу.
2: Да, типа мы весь его используем, просто это неосознанный процесс, но там все задействовано,
0: ну,
2: абсолютно.
0: Да, там есть разные области, какие-то за память ответственные, какие-то за моторные реакции, какие-то просто переводят импульсы с одной стороны в другую.
2: Там типа есть какие-то парочка вот этих слепых зон, но там просто демоны.
0: Да, нам нужно кому-то все-таки отдать подарочек. Алло, алло, как зовут тебя?
5: Здравствуйте, меня Сергей зовут.
4: Привет, Сергей.
0: Сергей, другой Сергей, соответственно, совершенно другой, не тот.
5: Не Сергей,
0: Сырбек. А, Сырбек, мы не расслышали просто. Да. Хорошо, а стоит ли тебе повторить задание, или ты готов что-то выбрать?
5: А я готов выбрать, да, мне тут пассажирки подсказали. Третий вариант, там, по-моему, с генами.
0: Гены в банане.
4: Так... А что за пассажирки такие?
0: Они откуда-то там.
4: Это что за
0: с генетики едут.
4: Умница.
5: Да, едем в аэропорт Кольцово.
0: Ага, ну что ж.
2: Смотри, не, давай сейчас быстро сыграем в игру, мы как будто тебе задаем вопрос. Ну ты такой в месяц, ну в среднем выходит 5-10 миллионов.
0: Генов у банана. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Девчонка, тебя, к сожалению, подвели.
4: Не
0: знаю. На самом деле у бананов около 15 тысяч генов.
2: Сырбек, братан, открывай двери на ходу прям.
0: И банан свой не забудь.
2: Поездка отменена.
0: 237-104. Осталось просто забрать подарок. Все, что нужно сделать, дозвониться.
2: Да.
0: И сообщить о том варианте, который единственный остался верный.
2: Да, ну и помните, девчонки, прыгай и катись.
0: Бананы по осени считают, да.
2: Итак, давайте забрать приз.
0: Как зовут тебя? Можно говорить.
6: Александр.
0: Александр. Ты, видимо, с кондиционером звучишь очень холодно. Скажи нам, Александр, ты был внимательный слушатель или нужно все сначала повторять?
4: Нет,
3: это столько лет назад одежду начали.
4: Да ты молодец,
0: конечно. Да какой ты, да, действительно. Ученые, вот именно тогда, как показало исследование, появились плотяные вши. Ну, те, которые в одежде живут. И вот от головных вшей они отделились в особый подвид. Раньше только на голове жили, а сейчас уже...
2: Я знаю, это же точно наверняка момент, когда люди начали носить вот одежду в тот день, что произошло. Это вот батя вышел из ванной и впервые ему сказала дочь, которую увидела: фу, пап, прикройся.
0: И он прикрылся плотяными вшами.
2: Из ванной. А ты не знала, что ли, уже душевые были?
0: Поздравляем с победой, Александр. Давай определяться с подарочками, что хочешь из копилки забрать.
2: Есть у нас, например, билетики на любой репертуарный спектакль в театр драмы, театр кукол или Коляда театр. Есть билетики на музыкальный турнир «Чемпион ритма 2» 31 июля в клубе «Нирвана». Там музыканты будут соревноваться в исполнении песен «Победитель получит мотоцикл 12+.» Есть билеты на мультимедийное шоу саундтреков «Турецкие сериалы» 6 августа в Летнем театре парка Маяковского. Есть, например, приз от Уральского кофейного фестиваля. Это 200 грамм кофе от компании «Лейбл». Кофейных мастеров с 30-летним опытом. Работает компания напрямую с кофейными плантациями, причем. Либо сертификат в салон дископрав на 1000 рублей.
0: Александр определился, или нужно подумать за эфиром?
3: Давайте за эфиром.
0: Хорошо,
2: это худший трансформер. Меня зовут Сертификон, и он просто печатает.
0: Вам небольшой скидос. Поздравляем с победой, Александр. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
1: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17:39 на радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе уже 4 балла. Трудовая вместе с Губахинской проезжей стоит от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова. Затор на ИКАДе от 19 до 16 километра. Также начинается пробка на Московской. От Хомякова до Куйбышева. Не радует движением Сибирский тракт. От Буторина до переулка Активистов. И придется задержаться на Космонавтов. От Индустрии до Бакинских Комиссаров. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Чокопай «Матча» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах. Субтитры

0: скидки, твое греческое настроение.
1: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
0: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а отдых какой-то.
0: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года. Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титова. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
4: Утро начинается с кофе. А в «Магните у дома» еще и с выгодой. Ведь шестой ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка» в разделе «Задания с выгодой». И получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. «Ау Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Невьевского 185-6+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Не переживайте, естественно, у нас уже все проверено, перепроверено. И любые подробности, кнопку «Помочь» в том числе вы можете найти на сайте пилота, pilotfm.ru. Также документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве попутчика, но и как источник информации. Здесь на 104 встречайте свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. В Екатеринбурге новый 5-секционный трамвай сошел с рельсов и перекрыл путь другим вагонам. Информацию порталу Е1 подтвердили в мэрии и департаменте транспорта. ЧП с трамваем 18 маршрута произошло возле торгового центра «Буревестник» на остановке Волгоградская. Из-за ЧП было задержано движение трамваев номер 1, 3 и 16. Их направили в объезд. Недавно подобное уже происходило с трамваем 18 маршрута, причем в том же районе, недалеко от 40-й больницы, напоминает Е1. В Кольцово сегодня было задержано порядка 10 рейсов. После утреннего закрытия аэропорта из-за ракетной опасности авиакомпаниям пришлось сдвинуть график вылетов. Были перенесены рейсы в Нижний Новгород, Казань, Оренбург, Минводы, Краснодар, Сочи. В прошлый раз ограничения в Кольцово вводили в субботу на более длительное время из-за угрозы БПЛА. Тогда были задержаны десятки рейсов, напоминает агентство ИА. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Мошенники придумывают новые способы обмана россиян. Так они намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Об этом агентство ТАСС рассказали в МВД. Там предупредили, что лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или в полицию. Еще одна новая уловка мошенников. Они звонят от имени сотрудника банка и сообщают о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В этом случае нужно положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру, советуют в МВД. Россия нарастила экспорт своей молочной продукции и стала продавать за границу на 14% больше молочных продуктов, чем год назад. Больше всего покупают сыр и творог, а главные покупатели – Казахстан, Белоруссия, Узбекистан. Об этом сообщает «Агроэкспорт». По его данным, за 5 месяцев этого года стоимость экспортированной молочной продукции превысила 19 миллиардов рублей. Год назад было на 19% меньше. Доллар 78.03, евро 88.89.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Предстоящий вторник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Завтра днем 31-33.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Пиразовский, приезжайте. Акция до 31 июля. Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Опа!

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто убирает в попутчики Радио Пилот. Столица Урала, 18:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Лина Новач. Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
3: И если вы любите подглядывать, то можете и за нами, чего бы нет. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
1: За нами будете?
4: А я вот поражаюсь, на что только не готовы люди ради того, чтобы работать в офисе с кондиционером. Ну. У американцев соискатели, те люди, которые ищут работу, в общем, теперь в топе заклинания на собеседование.
1: Бара-бара, помоги пройти HR.
4: Дело в том, что компании ужесточают требования. Действительно, очень сложно получить работу. В этой ситуации люди обращаются к магии.
1: Конечно.
4: Это во всем мире.
1: Не знаю, что работает.
4: Да, и на крупных онлайн-площадках тысячи объявлений с карьерными заклинаниями. От приворота на собеседование до ритуала на повышение. Ритуал на повышение тоже. Это уже те, кто работает.
1: Что на коленях надо стоять, да? Чтобы получилось.
4: Значит, три ценовых сегмента. Бюджетный совсем. Это на наши деньги. 200-600 рублей. Так, чашка кофе.
1: Так.
4: Цифровые ритуалы с PDF-инструкцией. Тебе вышли. Сам еще и делай.
1: Диск еще вышли.
4: Да. Куда поставить там свечку, какие волшебные слова произнести, когда ждать результат. Это PDF-файл.
1: Так-то, конечно.
3: Короче, что? Приходишь на собеседование и говоришь, возьмите меня, а то я вам свечку поставлю.
1: Я знаю, куда.
4: Средний сегмент, это уже так, ну, полторашка, примерно 1500 на наши деньги. Обряды с индивидуальным подходом. Требуется имя, дата рождения, фото. Иногда все-таки резюме. И продавец высылает потом фото гадания или проведенного ритуала в качестве доказать, что да, я провел.
1: У вас карта мечей.
4: И третье, это премиум, это уже может доходить до 20 000 рублей, ну, в переводе, и ритуалы с проведением в 24 часа идет ритуал.
1: Прямо на собеседовании.
4: И видеоотчетом. То есть вот этот маг и волшебник будет присылать
3: этот
4: еще
3: балабол.
4: И физический амулет, чтобы HR...
1: Есть ли гарантия трудоустройства?
4: Ну, они прямо вот, если премиум приобретаешь, тогда там просто и...
1: Блокируется личка.
4: После ритуала рекрутеры сами начнут вам писать. Прямо буквально магия.
1: Вы у нас что-то украли, можете вернуть.
3: Я на самом деле, я же думаю, у меня уже даже хахашечки не генерируются на эту тему. Почему это все законно? Я не понимаю. Как будто давно бы уже скрести все этих магов, колдунов и прочих.
1: У нас пока еще не предлагают.
3: У нас, конечно, знаки зодиака на собеседованиях не спрашивают.
4: А это мы через час обсудим. По поводу оленей луны.
1: Это мы через чат GPT сейчас все выясним. Всю настоящую правду поднимем. Но пока поговорим о пробках. Пару слов о том, что там творится на дорогах. 4 балла, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе. Шевская не радует движением от Совхозной до Космонавтов. На Сибирском тракте не едется от Буторина до ЖД переезда. Также затор на ИКАДе от 51-го километра до реки Решетка и от реки Березовка до улицы Высоцкого. И по-прежнему плотно на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.
3: А если вам есть что добавить в эту сводку, не стесняйтесь, добавляйте, отправляйте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. Самый активный помогатор по итогам недели получает подарок от Радиопилот, а еще один приз улетит из нашей копилки скоро в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
7: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
8: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.com.
3: 2 дня. 2 состава хедлайнеров. 1 фестиваль. Энергия. РМК. Запоминайте даты и имена. 1 августа. Тимати, Нилетто, легендарные Комаро и первое выступление в России Ван Амур. 2 августа. Открытая медиатренировка со звездными спортсменами и участниками шоу «Титаны» на ТНТ. А еще все дни фестиваля. Выставка техники «Дакар». Зрелищный дрифт. Турниры по единоборству «Мотар Сюси». Городок приключений для детей. Спортивный квартал «Архангел Михаил» при поддержке русской медной компании. 12+.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в 1 минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик», УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 12 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
2: Ну, самое главное мероприятие, это у нас будет День города.
1: Ага.
2: Прогноз уже посмотрели, 80% дождь.
1: 20% радость.
2: Да, все остальное, там и энергия, и музыка, и все-все-все. Но быстренько пробежимся. Конечно, с самого утра будет сначала возложение цветов к памятнику Татищи Водыгейна. Потом будет торжественная церемония открытие. Все будет в историческом сквере. Городская свадьба, там будет фестиваль духовых оркестров, финал конкурса «Мисс Екатеринбург», ну и потом будет уже гала-концерт в честь года уральского рока. Там будет Сергей Бубнец, Настя Полева, группа «Урфин Джуз» и другие. В общем, большой-большой концерт. Но фестиваль «Энергия РМК» тоже 1 и 2 числа в квартале РМК. И там выступит Нилетто, Тимати, Кей Маро. И, конечно, будет очень много спорта, и бокс, и баскетбол. Сашка Морозов будет с Сергеем Корякиным в большой песочнице, как мы говорим, и там будет выставка «Дакар». То есть, если будет дождь, то все это там навешается.
1: Куличей налепят.
2: Да, критиков налепят. Ну, вообще, будет много спорта и активности. Вот уже завтра, тоже посвященное Дню города, начинается Кубок Екатеринбурга по парусному спорту. Это яхт-клуб «Камотек». Так что, если там будете, завтра погода шикарная, приходите и позагорайте, посмотреть на яхты. Я думаю, это очень красиво. Делайте контент. Вот. Ну и 1 августа в парке Маяковского и «Эверджаз» вместе они объединились, чтобы сделать большой джазово-поэтический фестиваль. Называется он «Послушайте». Обещают отборный джаз, фирменный звук, авторские программы. Ну и, конечно, будет не только музыка, на самом деле, на трех сценах. Будут стихи, будут танцы, будут шахматы, будет кино, будет маркет. Так что все на высшем уровне 1 августа.
3: А прямо сейчас, ребята, участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
0: Продолжайте движение. Навигатор.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Амода» и «Джейку», Росточная, 38.
1: Сейчас узнаем, кто best, кто the best. Городской квест.
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 17 минут, а с вами навигатор, готовый проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Игорь, который пока что работает сварщиком костей, я бы так сказал. Перелома дома находится. Доброго вечера.
0: Привет, Игорь.
3: Здравствуйте.
4: Что случилось?
0: Как так вышло?
4: Допрыгался.
3: Да, так получилось иногда, бывает.
0: Выпил?
3: Слишком быстро бегал.
4: Куда?
0: От кого?
3: По лесенкам.
0: О, ты паркурщик, что ли? Что случилось?
3: Ну, можно сказать так.
4: Будем тебя так считать.
0: Ладно, а вообще, как давно ты там в гипсе находишься?
3: Гипс уже сняли, уже восстанавливаюсь.
0: А, ну то есть, в принципе, то уже можно... Ну, лесенок сейчас
2: не прыгать, да.
0: Стараешься подальше от них держаться или все-таки конечно. Тянет на ступенечки-то?
3: А куда ты от них денешься-то?
0: Ну, социальный-то точно надо воспользоваться. Скажи нам, Игорь, знаешь ли ты Екатеринбург так хорошо, как хотелось бы?
3: Я считаю, что неплохо знаю его.
0: Mm-hmm. А вообще...
2: Кто-нибудь кроме тебя еще так считает?
0: А ты вообще коренной житель столицы Урала?
3: Коренной.
0: Ну тогда, думаю, должен знать. Три вопросика у нас для тебя имеется. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
4: Поехали. Какую из этих улиц можно встретить в микрорайоне «Семь ключей»? Синякова, Краснякова или Белякова? Синякова, да, Краснякова, Белякова.
0: Белякова — это твой ответ?
3: Да.
0: Ну, это правильный ответ. Действительно. Александр Васильевич Беляков — это участник Великой Отечественной войны и герой Советского Союза. Также еще был в экипаже Чкалова при беспосадочных перелетах из Москвы на Дальний Восток через Северный полюс США.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города находится улица, названная в честь первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, Зои Анатольевны Космодемьянской? Химаш, Семь ключей или Пионерский?
3: Пионерский.
0: Пионерская находится улица Зои Космодемьянской. Это твой ответ?
3: Так, еще раз варианты.
0: Химаш, Семь ключей, Пионерский. Строю в Лину. Ты заплакала. Что?
4: Я просто ездила к маникюрше на эту улицу. Да? Я просто
2: вот тебе подсказка.
0: Я видела там Игоря.
2: Игорь, да, помогла.
0: Он по лестнице бежал.
2: Тебе помогла очень ценная подсказка. Там Лина ездила.
4: Это в нулевые было еще очень давно.
2: Спасибо за это уточнение.
0: Дайте Игорю сказать, он все тянет одно слово. Букву пока еще выговорить.
3: Химаш, еще раз.
0: Химаш, Семь ключей, Пионерский. Какой ответ ты считаешь?
3: Семь ключей давайте.
0: Семь ключей. Ну что ж, принимаем. Количество ключей, кстати, не играет роли в победе в данном случае. Ответ, к сожалению, неверный. Не туда ездила Лина на маникюр. 237-104. Хотя, может, и туда, но нет, не про эту улицу.
2: Кто знает, где Лина делает маникюр, набирайте. 237-104.
0: Алло, алло.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя? Можно говорить?
4: Нет? Говори. Как тебя зовут? Привет.
0: Домой построен. Ладно, мы будем принимать, похоже, следующий звоночек. Нам нужен человек, который способен не только подышать в трубку. Это, конечно, очень заводит, но 237-104. Алло, алло.
5: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
6: Максим.
0: Максим, стоит повторить вопрос, или ты знаешь ответ?
6: Да нет, снимаешь, конечно.
0: Да, ну, конечно, да, параллельно Черняховскому. Молодец. А вот в третьем вопросе мы поговорим о Визе, а именно про улицу Металлургов, получившую свое современное название.

0: Поэтому я туда и не езжу.
1: Поздравляем тебя с победой, Максим. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
2: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.

0: ГТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум. Навигатор. Радиопилот. Навигатор.
2: Ну, получается, что так.
3: Реклама.
4: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-ekb.ru.
6: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
7: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
6: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
7: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
8: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
9: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов, Варвара Визбор, Саша Алмазова, Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены, 11 часов джаза, поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 31 июля по 2 августа этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
10: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
11: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а отдых какой-то.
11: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидки действуют до 31 июля этого года.
14: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», в городе сейчас 4 балла. Затор на Шевской от совхозной до космонавтов. ЕКАТ не радует от 51-го километра до реки Решетка и от 16-го километра до улицы Высоцкого. По-прежнему плотно на Трудовой, Губахинской и проезд. ЖД от Березовского тракта до Укромного переулка. Придется постоять на Московской от Хомякова до Куйбышева и плотновато на объездной дороге от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, хотел бы такой вопрос вам задать. Вот вы обсуждаете вопросы о смене автомобиля. Когда, как считаете, когда стоит задумываться о смене автомобиля? В какой момент?
2: Ну, если вот мою формулу взять, мое мнение какое, должно совпасть три фактора. Первое, должны появиться деньги. Это самое важное, наверное. Второе, ну, машина сильно надоела или начала ломаться. Понимаешь? И третье, появилось что-то прямо, ну, вот такое, чего, ну, я не знаю, прям какой-то дополнительный фактор из разряда, там, срочно нужна электричка, например, или там какая-то новая модель вышла, например, хочется первому купить, там, покататься. Ну, то есть возникло непреодолимое желание поменять машину. То есть, если у тебя совпало хотя бы два из этих трех факторов, в принципе, можно менять.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: А вот есть такой вопрос. Стоит ли машину HR Toyota поменять на Toyota RAV4 новенький? Как вы о нем скажете? Что скажете по нему?
2: Ну, опять же, за что мы платим такие деньги? Хочется спросить. Когда вот я подержал в руках новый RAV4, у меня этот вопрос возник прям сильно. Я как бы и с HR-ом-то не сильно доволен был за эти деньги, но от RAV-а у меня как-то вообще, знаешь, очень спорное ощущение за такой бюджет. Выглядит спорно, но понятно, что сейчас современная линейка, они очень приближены вообще в целом к азиатскому рынку в плане дизайна. Вот, я расстроился больше из-за того, что внутри. Ну, слишком простой пластик. Ну, слишком, прям, слишком. Да. И я скажу, что и CR-V-ха, как прямой конкурент, тоже как бы не блещет. То есть в этом бюджете, ну, я не хвалю, я просто сравниваю, в этом бюджете те же самые китайцы полны такого, чего, как, ну, то есть трогаешь, реально интересные, и материалы прикольные там, и какие-то решения интересные есть, и адаптация есть там, и другие плюшки, фишки, ну, я уж молчу про гарантию. И ты такой сидишь и чешешь такой, блин, а я так люблю Тойоту, или не так люблю Тойоту, потому что бюджет-то все равно, ну, это 4 с лишним миллиона рублей.
4: Да, это точно.
2: Так за 4 с лишним миллиона рублей автомобиль будет быстрее, больше, опциональнее. И на гарантии, понимаешь? Да, это будет какой-нибудь, как говорят люди, какой-нибудь драный Манджаро. Ну, сорян, ребят, ну да, какой-нибудь вот драный китаец, ну а что делать? Ну, такая реальность. Понятно. Просто фактически вот то, что мы получаем, ну, я не говорю там как бы конкретно про их себестоимость и стоимость внутри стран, которых они производятся. То, что мы сюда получаем по тому же параллельному импорту, ну, правда, не стоит тех денег. Ну, я, честно, я не настолько люблю марки, которые привозят из Японии и Европы, чтобы за них столько платить. Да, я поставлен в определенные условия, как и вы, из-за, там, утилей, таможни и так далее. Но я все равно свои деньги тратить буду, и мне решать, как их тратить. Поэтому я не готов.
4: Спасибо, я вас услышала. Ну, мне нравится, если честно, моя машина, Сичерка. Я на ней езжу 6 лет.
2: Ну, хорошо. А что там, 1,3 у тебя? 1,2?
4: 2. Двухлитровый,
2: смотри, к чё. Дорого-богато. Ну, скажу так, конечно, по сравнению с твоей прыткой машинкой, Равчик-то поспокойнее машина будет, просто побольше багажник.
4: Ну, вот только лишь и все. Я,
2: ну, вот только лишь и все, да.
4: Я бы еще ездила и ездила, но у меня есть молодой человек, который, давай купим, я говорю, не хочу.
2: Не, ну слушай, останавливать молодого человека, чтобы он потратил 4 с лишним миллиона рублей в твою пользу, не надо. Пусть тратит, ты что? Конечно, пусть он еще, ты еще напомни ему, что квартиру бы поменять вообще так, было бы неплохо.
4: Лучше, наверное, быху какую-то,
2: наверное. Давай сразу на Бугатти его разведем. Чего стесняться-то? Хороший парень. Вообще. Вот. Сейчас женщины вот у приемника, представляешь, как бы ждут его номер телефона в эфире. А ты сидишь, и говоришь, я бы еще поездила бы, В старом бы походила.
4: Да.
2: Дают, меняй. Спасибо тебе большое за звонок, да, удачи. Друзья, хотел поблагодарить вас всех за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Тепло ли тебе, девица?
5: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис». Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Навигатор вам пропишет психиатр.
7: Привет всем стоящим и подстаивающим на уральских дорогах. В Екатеринбурге 18:42, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
8: Заметки натуралиста. Я не знаю, прочитала эту историю, мне почему-то так жалко стало парня. В общем, биолог из Ленобласти, из Ленинградской области, снял, как уставший папа аист. Прилетел в гнездо с едой. Немножко вздремнуть, отдохнуть, но эти голодные птенцы...
7: Извините, я думаю, сразу аист принес домой поесть, такой, держите, чей-то младенец.
8: Голодные птенцы выгнали его снова добывать еду, и в итоге он сбежал от них на фонарный столб и спокойно там чилил.
7: Показывал фиги оттуда, большие такие.
8: Он реально сдался. Они просто несколько птенцов, они голодные,
7: пипец,
8: да, и они уже набираются силы, они... этого батю просто зачикали, понимаешь?
7: А вот давайте поговорим о другом. Вот, всегда нужно посмотреть со стороны на картину, чтобы задать правильные вопросы. А вот этот орнитолог, а он просто смотрит, да? Он не подошел к нему, не сказал, братан, держись, пойдем бахнем по бутылочке, расслабимся там, типа. Он просто смотрит и такой, страдает!
9: Он ему дисконтную карту дал в магазин. Если что, там можешь продукта взять со скидосом, надо успевать до конца месяца, пока баллы не сгорели.
7: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
1: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
12: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
11: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
12: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
13: Отрел Групп. Уверен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
15: Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Строим новое!
18: Ремонтируем любимое!
17: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
19: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Бушидо» 100 граммов. 799 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
20: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
21: Категория 18+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый вечер. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. На парковке торгового центра «Академический» в Екатеринбурге в понедельник днем вспыхнул пожар. Из здания самостоятельно эвакуировались 350 человек. Как сообщили агентству «Новый день» в пресс-службе регионального управления МЧС, на парковке загорелся автомобиль. Сигнал о пожаре поступил в 15:39. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Пожарные справились с огнем за 5 минут. Вода желтоватого оттенка в кранах жителей Екатеринбурга не опасна для здоровья. Специалисты водоканала очищают поступающую из водохранилищ воду до нормативов, установленных санитарными правилами, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, после проливных дождей жители Екатеринбурга жалуются на цвет воды из-под крана, а местами и на ее запах. Специалисты говорят, что в дождевой апокалипсис водопроводчики вынуждены держать баланс между объемами подаваемой воды и ее прозрачностью. Если добиваться кристальной прозрачности, придется ограничивать подачу. На время международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ограничат движение машин с опасными грузами. Как пояснили в мэрии, речь идет о транспорте, перевозящем пиротехнику, легко воспламеняющиеся жидкости, токсичные вещества и прочее. Все, что может нести потенциальную угрозу в дни массового скопления людей. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до 10 вечера. О том, каких дорог это коснется, подробно пишут городские ресурсы. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар 78.03, евро 88.89.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами, благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: О чем не скажут?
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. По сообщениям синоптиков, 28 июля в столице Урала ожидается переменная облачность. Днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 20, плюс 22. Во вторник днем от 31 до 33 градусов тепла.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Операция.
8: Реабилитация.
9: Восстановление.
8: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
9: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
8: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
9: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Привет всем, кто находится в движении, не пытается это делать. Столица Урала, 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104,4 вечерний.
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и теряющийся в репликах Лина Новыч.
3: Да. Так, ну,
1: подождите, генеральный спонсор навигатора, о, агентство недвижимости «Астра», теперь вещай.
3: А сейчас можно про праздники вам рассказать. Сегодня
1: давай.
3: День рождения гамбургера, 126 лет.
1: Угу.
3: Но там, на самом деле,
4: до
3: сих пор...
4: Он был не такой, как сейчас.
3: Да, это просто мясо без
1: булок.
3: Ну, конечно, по-разному там судьба у него складывалась. Но и до сих пор споры, кто на самом деле его изобрел и как это было.
1: Можно ли считать это изобретением вообще?
4: По-моему, это прикол, что бургер это, в общем-то, и целом одна из этих фишек, где в каждой культуре кто-то засунул между двумя булками мясо. Это просто все сделали. Как пельмени тоже. Они во всех культурах есть абсолютно.
3: Ну, а во всех ли культурах есть работники МФЦ? У них сегодня профессиональный праздник.
1: Поздравляем!
3: И еще сегодня день ходьбы на ходулях. Я вот не видела, чтобы люди так перегрелись, чтобы на ходулях.
1: Я
3: и
1: в детстве любил ходить на ходулях.
3: Я
1: себе их сделал.
3: Из чего?
1: Штакетин.
3: Ничего себе, хочу посмотреть фото.
4: Забавно, что Лина себя так ведет, как будто ходули — это ядерный реактор. Такая, как ты смог? Ты взял две длинные одинаковые палки и под ноги маленькие приделал.
1: Неужели это сработало?
3: А в итоге ты доходил по лужам там?
1: Да, у нас палатки бывали, и это хорошо помогало перемещаться в каких-то местах.
3: А еще сегодня день прогулки с домашними растениями. Говорят, их надо тоже выгуливать иногда, прогуливаться с ними.
1: Как типа с утюгом катать.
4: Да, да. Но как будто нет, действительно, если у вас такая жизнь, что вам надо гулять со своими растениями, гуляйте, нам надо видеть, кто вы.
1: Не на улице. Может, у вас Венерина мухоловка, и вам надо каких-то мух найти на улице.
4: У вас Венерина мухоловка, и вам нужно к венерологу.
3: Народный календарь, мальчики. Сегодня дозоры. Вот не просто так все-таки нас звали, да, дневной и ночной дозор. Потому что как раз вот выходили люди раньше-то охранять свой урожай.
1: Да.
3: И помимо этого собирать лекарственные травы, зверобой, ромашку, чабрец, мяту. И верили, что после июльских дождей они прям набирают особую силу. Еще за грибами ходили.
1: А воры не знали о том, что дозоры в этот день? Они не могли прийти в другой? Или им не говорили? Только никому не про дозоры ни слова.
3: А еще в этот день надо было повязывать на пояс или на голову свежую ржаную солому. Считалось, что она помогает снять усталость, вернуть силы после работы в поле, да, да.
4: И делают лоб немножко бородинским.
3: Луна. Луна у нас продолжает идти по знаку Козерога. И это усиливает ответственность, дисциплину, практичность. Ну, что-то хочется, короче, результата какого. Но у нас напряженные аспекты к Меркурию и Сатурну. И они не дают.
4: Прямо жестко.
1: Аспект напрягся.
3: Поэтому какие-то препятствия, сложности, тугодумие и так далее.
1: Затупочки.
3: Я же вам больше скажу. У нас скоро будет полнолуние. Со вторника на среду будем отмечать. Взойдет оленья луна. Ну, вы понимаете, начинают расти рога.
1: Ой-ой-ой.
3: Так что, если чешешь,
4: я просто...
1: просто чувствую.
3: Вот тут, возможно...
4: Прорезаются понемножку.
1: Вот почему обертывали-то вот этой соломой. Чтобы скрыть начинающийся бурный рост. Ладно, всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах. Там всего 3 балла. Придется немного задержаться на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Плотники на ИКАДе от 16 километра до улицы Высоцкого. От Садов до реки Решетка от 13 километра до улицы Высоцкого. Также плотновато на Московской от Объездной до Волгоградской. И проезжие не оправдывают название на участке от Губахинской до Укромного переулка.
4: И в любой момент вы можете помочь нам, отправляя сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010. А самый активный помогатор по итогам недели еще и подарок за это дело получит. Ну а еще один приз мы скоро разыграем в конкурсе «Чмокни песню».
5: Навигатор. Вечернее шоу на радио Пилот.
6: Реклама.
0: строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
6: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
7: Большой джазово-поэтический фестиваль «Послушайте». 1 августа в парке Маяковского. Звездные хедлайнеры на сцене Летнего театра. Александр Ф. Скляр и Максим Пеганов. Варвара Визбор. Саша Алмазова. Дизи Дачдак. Весь день в парке. 3 сцены. 11 часов джаза. Поэзия, танцы, кино. Включаем лето на полную. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.

0: Ракет.ру в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» АО «Тандер». Магнит у дома. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Андрей. Он занимается строением домов. Доброго вечера.
0: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Сколько домов построил уже?
2: Ну, больше сотни, я думаю.
1: А мне интересно, а обязательно ли сохранять корреляцию, типа, теперь Андрей должен 100 сыновей вырастить? И 100 деревьев посадить, да.
3: А где ты строишь дома? Большие, маленькие, высокие, частные?
0: Ну, коттеджи, наверное, да?
2: Ну, каркасные дома по североамериканской технологии. На самом деле все просто. Дома разной площади, от маленьких до самых больших.
1: А вот мне интересно, просто по их технологиям, а вообще насколько стоит такие рассматривать для постоянной жизни? Или это все-таки больше какая-то вот дачная выездная тема?
0: Североамериканский говорит, что там холодно тоже бывает.
1: Да.
2: Ну, на самом деле холодно бывает везде, но я вас спешу разуверить, что... Это не такая уж и плохая технология, и дома эти живут по, 50 лет точно, если соблюдать технологию и правильно все строить.
0: Разве это жизнь?
3: Соблюдать технологию еще 50 лет.
1: На самом деле, мне нравится идея, если бы у нас были вот такие же пригороды, активно заселенные в своих домах все.
0: Слушай, если сравнивать вот этот вариант твой с А-фреймом, вот что скажешь, есть плюсы и минусы у чего-нибудь из этого?
2: У всего, без сомнения, есть и плюсы, и минусы, но я все-таки выберу каркасную технологию.
1: А если сравнивать, например, с Warframe, пойдешь со мной играть?
2: Рискнул бы.
1: Не надо, я душный.
0: Андрей, знаком ли тебе наш конкурс или стоит рассказать о нем?
2: Да, знаю, что такое «Чмокни песню». Вероятнее всего, изначально было немножко другое название конкурса.
0: Да.
3: Ты прямо такой, да. Что знаешь.
0: У тебя летопись?
1: Просто выяснилось, что не все у вас только от этого.
0: Да, как выяснилось, есть странные значения у слов.
1: Неожиданно, которые мы сами-то не закладывали.
0: Поэтому у нас сейчас... Вернемся скоро к конкурсу. Познакомьтесь с песней поближе.
1: Хотя бы подержимся за ручки.
0: Еще небольшой фрагментик из трека Юлианы Карауловой под названием «Чао-чао». Мы для тебя прокрутим, правда, одно слово. Мы закрыли визгом наше резиновое шило. Таким вот отгадаешь, какое именно. Тогда подарок твой готов расчмокивать.
2: Да, давай.
0: Ну, полетели.
4: Ты, как и все, думаешь об одном. Неисправимый, милый, ну как же так? Все, как обычно, снова вверх. Знаю наперед твой каждый косяк.
0: А стоит ли бы повторить задание текстом? Или так все понятно?
2: Думаю, стоит повторить.
0: Все-таки, да. Ладно,
3: какой
0: хорошо.
3: Какой текст, конечно, как будто нейросеть.
1: Это Караулова.
3: Да, понятно.
0: Ну, значит, прочитаешь?
3: Да. Ты, как и все, думаешь об одном, неисправимый, милый, но как же так? Все как обычно, снова вверх. Знаю наперед каждый твой косяк.
0: Вверх чем?
2: Верном?
0: Ну, конечно же, да. Абсолютно верный ответ. Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам:
1: офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Утро начинается с кофе, а в «Магните» у дома еще и с выгодой. Ведь 6-й ароматный кофе всего за 1 рубль. Активируйте кофейное задание в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка в разделе «Задания с выгодой» и получайте любимый кофе по бодрящей цене. Есть ограничения. Предложение действует до 31 августа 2026 года включительно. Подробности у продавцов. АО «Тандер». ОВРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Невьянского, 185. 6+.

0: Реклама.
1: Что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 миллионов 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
1: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense.

0: оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: пилоте. Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на ИКАДе от 16 километра до улицы Высоцкого, от Садов до реки Решетка и от 13 километра до улицы Высоцкого. Проезжие не оправдывают название на участке от Губахинской до Норильской. Придется задержаться на Вильгельма Дегенина, от Академика Сахарова до улицы Краснолесья, и многовато машин на объездной от Громова до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт».

0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поговорить о том, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: Компания Tesla наконец-то выпустила велосипед. Маленький, дорогой, без мотора и педалей.
0: Спасибо.
2: А почему без педалей? Почему велосипед?
1: Ну, потому что он для детей.
0: Говорят, крути педали, пока не дали. А тут и не дадут, понимаешь, даже теории.
1: Фанаты Tesla просто не раз высказывали пожелания по приобретению электровелосипедов этой марки. Но Илон Маск чаще всего выступал с критикой этой идеи, а не поддерживал ее. Но в итоге велосипед Tesla все же выпустила, но фактически использовать его смогут только самые юные потребители. Дело в том, что Tesla выпустила беспедальный велосипед, который в российской терминологии принято называть беговилом. Такая игрушка предназначена детям в возрасте от 2 до 5 лет. Дети просто отталкиваются земли ногами, чтобы перемещаться вперед или назад, готовясь тем самым к освоению полноценной велосипедной техники в будущем. Сиденья имеют 5 уровней регулировки по высоте. Легковесная рама выполнена из магниевого сплава, что отчасти объясняет стоимость 20 тысяч рублей на наши. Максимальная длина ног человечка не должна превышать 350 мм, а предельная масса их тела установлена на уровне 35 кило. Беговел поставляется в разобранном виде, к нему прилагаются необходимые инструменты. Ранее Tesla предлагала для детей электроквадроцикл, который способен перемещаться со скоростью до 16 км в час.
0: Я вот только не понимаю, зачем Tesla быть причастным к этому? Я такой, вы же вроде электрокары, высокие технологии, а не делать вид, что ты на велосипеде, хотя ты идешь на самом деле.
1: Как говорится, в теслоте, да не в обиде, берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Вечерний.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну, слушайте, вот тоже история. Вот прям кто бы мог подумать, что нашего актера, который Саша из «Универа», актер
4: Гайдулян.
3: Гайдулян, в общем, ему по всему миру объявили войну фанатки BTS. Значит, все из-за того, что в сторис...
5: BTS это корейская группа.
3: Да, айдолы, в общем. Он в сторис жестко раскритиковал выступление группы в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Написал там, что устроили цирк таракани в перерыве. И фанаты вот этой группы решили, что тараканами он назвал именно участников BTS. И моментально перешли в режим тотальной отмены. Уже неделю атакуют соцсети Гайдуляна. Призывают ТНТ расторгнуть с ним контракт.
4: Мне кажется, он не ждал вообще такой популярности.
3: Вообще массово занижают рейтинги Саши Тани.
4: Там есть что занижать еще? Я думаю, там и так все занижено.
3: Подключили к травле иностранных фанатов. Они уже тоже по всему миру в Твиттере устроили настоящий буллинг. Так что никогда недооценивайте фанатов.
4: Ну все. Джейсон Стэтхэм сейчас выдохнет наконец-то. Гайдулян в фаворе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЭ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
5: В «Монетке» качество на высоте. Сыр королевский 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 27 июня по 2 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Помогите! Тону!
7: Держись!
6: Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
11: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
10: Высокие потолки до 3 метров.
11: Система очистки воздуха и воды.
10: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
12: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот настало время прощаться. Навигатор понемногу завершает на сегодня свою трудовую деятельность.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, поделимся, конечно же, фактом интересным про то, откуда взялись желтые и красные карточки в футболе, в частности. И произошло это после инцидента на чемпионате мира 1966 года. Там капитан сборной Аргентины отказался покидать поле после удаления, объяснив это потом тем, что я не понял, что от меня хотел судья. И вот этот уже эпизод вдохновил арбитра одного Кена Астона создать универсальную систему цветных карточек, которую независимо от языка все понимать будут.
2: Я думал, это для дальтоников.
1: Да не, мне просто интересно, на том матче, как это выглядело, что судья за ним уже бегает, его уже выкинули, вызвали охрану, полицию, его увозят, а он такой, на что намекают?
0: Сначала были красное и желтое лицо. А потом решили заменить на карточки, потому что для здоровья полезней.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
0: Далее на 104.10 встречайте выпуск новостей, информацию от синоптиков и сюрприз из нашей секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час Надежды Стрельниковой. Не пропустите. Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Добрый вечер всем, кто настроил свои радиоприемники на 104.10 FM. Час подходит к своему завершению, и самое время узнать о последних актуальных местных и мировых событиях из свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Екатеринбуржцам возвращают горячую воду. Ремонт на Новосвердловской ТЭЦ завершен. Воду потребители получат, как только будут готовы результаты исследований. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят термическую дезинфекцию трубопроводов теплоснабжения Новосвердловской ТЭЦ с последующим лабораторным контролем качества воды. Ремонт на ТЭЦ проходил 10 дней с 17 по 27 июля и был плановым. Отключения затронули Березовский и часть жителей Екатеринбурга. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть Первомайской между Толмачевой и Карла Липнихта. Там будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает Е1. Ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Для автомобилистов организуют объезд через Карла Липнихта, Ленина, Царская и Никонова. Международный кинофестиваль «Одна шестая», который пройдет в пятый раз в Екатеринбурге, открывает прием заявок на участие в актерской лаборатории. Сам фестиваль состоится с 29 августа по 3 сентября. На нем в этом году будут работать актерская, а также сценарная лаборатории. Куратором актерской выступит известный российский актер театра и кино, кинопродюсер Егор Корешков. Сценарной лаборатории будут руководить сценаристы Александр Архипов и Петр Мордвенцев. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар 78.03. Евро 88-89.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Предстоящий вторник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, его скорости от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Завтра днем 31-33.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Ростовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец.
4: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
5: 469 лошадей.
4: Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Сикоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: «Отрейл Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graffit-ekb.ru.
13: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио.

0: Реклама.
1: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
2: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
3: Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Астропарк».
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67.
6: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
7: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
8: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
8: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
12: В июле действует выгода на квартиры от 1 200 000 рублей.
11: Высокие потолки до 3 метров.
12: Система очистки воздуха и воды.
11: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
13: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nosh.dom.rf.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: Drum and bass mix.

0: Реклама. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
1: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
2: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру». Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется.
7: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг.
3: И в новый детейлинг.
2: На Чехова 32.
3: Novodefizdetail.ru.
4: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
5: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте Регина.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сала.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хан. Привет,
9: салют.
10: Привет.
9: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио Билл.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салаватсва.
1: Бонжур.
4: Привет,
1: хай. Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
6: No, thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
7: One sip,
6: bad for me.
7: One hit,
6: bad for me.
7: One kiss,
6: bad for me. But I give in so easily, and no, thank you.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Yeah.

0: брати то піс усі. В Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
9: Радио. 104,10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сава.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.